0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Хочешь новую технику? Бери в рассрочку до 18 месяцев без переплат в сети торговых центров «Волна» по акции «ЗУР». Только с 13 по 23 мая. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11-22.
4: слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.
4: Азия Плюс.

0: Ҳаёту Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.
2: Коротко о главном.
3: Таджикистан и китайские компании подписали более 50 соглашений на 8 миллиардов долларов. В республике повысят импортные пошлины на кондиционеры и светильники. Таджикистан и Германия обсудили вопросы трудовой миграции. Орионбанк впервые провел собственный бизнес-форум. В Душанбе пройдут национальный бег и веломарафон. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

чем не бывало. И снова сердце в клочья. И я снова попала.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. В нашей культуре не принято, чтобы женщина делала первый шаг, если ей понравился мужчина. Хотя ничего плохого в этом я не вижу. И нас спрашивают, что и как сделать, чтобы дать мужчине понять, что он понравился, чтобы не выглядело непристойно. Ну что же, пошутим и на эту тему. Ловите лайфхаки.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Давайте честно, многие женщины ждут, что мужчины сами подойдут. Стоят такие красивые, загадочные и недоступные, как интернет в горах. А потом говорят, где нормальные мужчины? Рядом ходили, но сигнал был слабый. Итак, как познакомиться легко, без драмы и с улыбкой? Лайфхак номер один. Уберите лицо, меня не трогать. Иногда женщина думает, что она выглядит уверенно, а на деле как строгий охранник на входе. Чуть больше тепла, взгляд, легкая улыбка. И мужчина уже понимает, что подход не карается законом. Лайфхак номер два. Дайте зеленый свет. Мужчины не телепаты. Если вы отворачиваетесь, утыкаетесь в телефон и делаете вид, что заняты, он так и решит, что вы заняты. Контакт глазами плюс пауза равно приглашение к разговору. Лайфхак номер три. Начните сами. Это не запрещено даже религией. Фраза «женщина не должна первой» устарела быстрее, чем кнопочные телефоны. Можно начать просто. Вы здесь часто бываете? Подскажите, что лучше взять? Мне кажется, вы в этом разбираетесь. И все, разговор пошел. Лайфхак номер четыре. Не устраивайте собеседование. Где работаешь, сколько зарабатываешь, какие планы? Спокойно, это не кредитный отдел в банке. Сначала легкость, интерес, юмор. Собеседование можно оставить на потом. Лайфхак номер пять. Будьте живой, а не идеальный. Слишком идеальный образ напрягает. Живые эмоции, смех, иногда даже неловкость, наоборот, притягивают. Мужчине проще подойти к человеку, а не к пьедесталу. Лайфхак номер шесть. Не играйте в «поймай меня, если сможешь». Если вы заинтересованы, покажите это. Легкий интерес лучше холодной загадки. Мужчинам тоже нужна обратная связь, они не экстрасенсы. Лайфхак номер семь. Не драматизируйте отказ. Если не получилось, это не трагедия. Это просто не ваш человек. И это лучше узнать сразу, чем через 3 года, например. Итак, познакомиться – это не экзамен, это просто контакт 2 людей. И главный секрет – когда женщина не боится быть открытой, живой и немного смелой, у нее проявляется гораздо больше шансов встретить того самого. Потому что любовь, она любит движение, а не ожидание у окна с идеальной укладкой. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Бахангоми тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мишават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поионхо мишорат. Анатис, маджрои чашмай кухиро, аз кулахо то халпои шумо мебарат. Расуиндани обитозе кулер, барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе кидарон, ласати зиндагист.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41 41.
7: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: Milli Eats. Sifati baland, valla za tebe ştar.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вауна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сах душвор аст. Гардафшондан аст хэр доманон. Бедил.
2: Интиколи пул тарихи Бонки и Мон Интернешнл бо курби муофиг ва комиссия и камтарин. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11 22.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: احساسی از خانه. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике повысят импортные пошлины на кондиционеры и светильники. Таджикистан и Германия обсудили вопросы трудовой миграции. В Душанбе пройдут национальный забег и веломарафон. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и китайские компании подписали более 50 соглашений на сумму 8 миллиардов долларов. Глава государства Эмомали Рахмон на встрече с китайскими бизнесменами представил экономический потенциал республики, отметив благоприятный инвестиционный климат, реформы в сфере защиты капитала и новые возможности для бизнеса, сообщает пресс-служба президента. Было отмечено, что объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана достиг почти 6 миллиардов долларов. В республике работают свыше 700 компаний с китайским капиталом. Среди приоритетных направлений сотрудничества названы энергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, промышленность, сельское хозяйство, логистика, цифровизация, искусственный интеллект и развитие зеленой экономики. С 1 июля в стране повысят импортные пошлины на кондиционеры и светильники. Ставка ввозной таможенной пошлины повышается с 5 до 15 евро за штуку. Речь идет о кондиционерах оконного, настенного, потолочного или напольного типа, а также отдельных промышленных кондиционерах с автоматической регулировкой температуры и влажности. Также повышается ставка на ряд позиций по группе люстр и другого электрического осветительного оборудования, потолочного или настенного, с 15 до 30 евро. В перечень входят отдельные виды светильников, предназначенных для использования со светодиодными источниками света, а также изделия из пластмассы, керамики, стекла и других материалов. Заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шариф Нурзуда провел встречу со специальным уполномоченным Министерства внутренних дел Германии по вопросам миграции Людвигом Юнгом и сопровождающей его делегацией. В ходе переговоров стороны всесторонне обсудили вопросы подготовки конкурентоспособных кадров в соответствии с требованиями внутреннего и внешнего рынков труда, упорядоченно и без вопросов миграции Людвигом Юнгом и сопровождающей его делегацией. В ходе переговоров стороны всесторонне обсудили вопросы подготовки конкурентоспособных кадров в соответствии с требованиями

0: цифровых решений для бизнеса, инструменты, которые помогут упростить операционные процессы, внешнеэкономические расчеты и выход на международные рынки. Особое внимание привлекло участие зарубежных партнеров, включая российский Ростэскимбанк и экспортно-кредитное агентство Казахстана. Сотрудничество с такими институтами, как ожидается, откроет для таджикского бизнеса больше возможностей для безопасной и удобной работы с зарубежными контрагентами. В Душанбе 17 мая состоится национальный забег и веломарафон, посвященный Дню молодежи. Старт запланирован на 7 часов утра. Маршрут забега и веломарафона пройдет от площади Чорбол. Мэрия Душанбе приглашает жителей столицы принять активное участие в этих спортивных мероприятиях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.tj.info или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш баҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панирро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи зарурӣ رو انتخاب کنید و طریقی کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریقی همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
4: Когда ты кашляешь как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Рақами телефони идораи реклама
10: 41 41.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
1: Як замони Косидон мардум ро ба джашн туйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва нома هایی پر از احساس و صمیمیت به یک دیگر روان می شدند. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا می داد. ما منتظم به پیش حرکت می کردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان خدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از مگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. مگافون تاجیکستان، 25 سال با هم.
2: اوه چی خوب که بهار آمد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرگیه.
3: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و بخاف از آلرگیه.
2: زود یعنی؟
3: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های آن آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
2: با کودکان هم ممکن است؟
3: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام بی اویله بخاف است.
2: من به تو چیکار میکردم ها؟
3: آلرویک، حیاتی به آلرگیه، از داروخانه ها پرسان شوید.
1: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانی که برای تمامی مال و محصولات با مهلت در روز به کمیسیه و به پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
4: تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفت دیگر را
1: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه به کمیسیه و با نصیحه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
4: 48-888-22-22
1: و یا در سمانه aurang.tj. Aurang – زیبایی حیات شماست.
5: Думаєш, польоти – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сомон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
7: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
1: Рахами телефона и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. По итогам встречи лидеров Таджикистана и Китая подписано свыше 30 документов о сотрудничестве. США передали Таджикистану медицинское оборудование на сумму свыше миллиона долларов. Сборная республики вышла в четвертьфинал Кубка Азии. Далее подробности этих и других событий. По итогам переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Китаем накануне в Пекине подписан 21 документ о сотрудничестве. Президент республики Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпинь подписали совместное заявление об углублении отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху и договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Таджикистаном и Китаем. Главным девизом этого документа являются «Друзья навеки, враги никогда», сообщает пресс-служба президента страны. Также подписаны документы в сферах экономики, торговли и других сферах. Сотрудники милиции Душанбе предотвратили драку среди подростков, которая могла закончиться применением холодного оружия. Инцидент произошел 10 мая на территории кладбища в Махале Камули-Худжанди района Шохмасор. Здесь собралась группа несовершеннолетних с намерением устроить драку. С обеих сторон были задержаны и доставлены в правоохранительные органы 9 подростков. Во время досмотра у одного из них обнаружили и изъяли нож. По факту инцидента проводится дополнительная проверка и оформляются необходимые материалы. Столичная милиция вновь обращается к родителям с призывом уделять больше внимания контролю за своими детьми. США передали Таджикистану медицинское оборудование на сумму 1 миллион 87 тысяч долларов. Медицинское оборудование Министерству здравоохранения было передано посольством США в республике в рамках соглашения о сотрудничестве на сумму 78 миллионов долларов сроком на 5 лет. Он был подписан в апреле на встрече министра здравоохранения страны Джамалудина Абдулузуда и временного поверенного в делах посольства США в Таджикистане Рельца Рокера. Соглашение направлено на развитие системы здравоохранения, включая борьбу с ВИЧ и туберкулезом, а также укрепление механизмов реагирования на инфекционные заболевания. В рамках сотрудничества предусмотрены модернизация лабораторий и информационных систем, развитие систем мониторинга заболеваний, повышение квалификации медицинских кадров и внедрение цифровых технологий в отрасли. Юношеская сборная страны по футболу завершила групповой этап Кубка Азии этого года результативно ничьей со сборной Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5-5. По итогам группового этапа команда Далира Каюсова заняла второе место в группе A и пробилась в четвертьфинал. Следующим соперником нашей сборной станет Япония. Матч состоится 15 мая. Отметим, что ранее выход в четвертьфинал уже гарантировал сборной республики путевку на Юг. По итогам группового этапа команда Далира Каюсова заняла второе место в группе A и пробилась в четвертьфинал. Следующим соперником нашей сборной станет Япония. Матч состоится 15 мая. Отметим,

0: براستی نگهش عاقبت خارم کرد.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: اقدام زور از الیف در عقیقه. تیلو را امروز گیر، مبلغش را بعد پرداخت نما. تیلو بناسیه تو هشده ما بی کمیسیه و بی پیش پرداخت. تنها از سینزدهم تا 23 می. تو این از دیگه است؟ یو میخوای از دیگران با کلی فرق کنی؟ پس بیا از کلکسی نوی ایتالیویی با صفت اولیدی دن نموده فرقیت رو خودت احساس نما. در خاطر دار، امروز انتخاب، فردا افتخار. نسیم میرود و تیلو میماند.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Иксельро туме хариву, туфаро азму мегири. Иксельро харида, рамзизери сарпушро. Дарсомлэй Иксель, энерджи нухта Азия бақайтир ва ё онро дар шакли смс бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94777777 равон кун.
8: Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун.
7: Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy-ро интизор бош. Як зарфи Excel як шонси бурд аст. Онро аз даст надеҳ.
1: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
9: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس. آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است. ابن یمین.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
0: слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио
0: Азия Плюс.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
4: Шарики Лазат Бор, Мили Итс ва Кефси. Формующий хурок Осон ва Бейнаубат.
5: Шакар на танго маздай ширин медихат, балки ба махзи сарни стасир мирасунат. Ангоми истей моли ширини хо махз дофамин, модей хиси хушну диро хорич мекунат. Асамин сабаб мо базан вахт мехохем боз ва боз ширини бихурем. Амо эхтиот бошет, чун маз хамин тасирот метавунат сабаби асосии одаткуни шумо ба ширини хо шабад.
4: Бозами мои мили иц хорок фармойш дода, то дари хона увардани онро назорат кунед. Осон бе наубат ва кулай. Мили иц ро аз App Store ва Google Play бургери кунед. Йозан бизанет. Чорда сифр сифр ва йо панчо панч панчо панч. Мили иц. Сифати баланд ва лаззати бештар.
6: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
7: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
6: Почему одни дети растут уверенными в себе, а другие боятся ошибок и постоянно ждут одобрения? Возможно, это происходит потому, что все начинается с простых слов, которые они слышат дома. Сегодня в программе «Малыш в центре» поговорим о том, как правильно хвалить ребенка и почему это так важно для его будущего. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждому ребенку важно слышать добрые слова. Похвала – это не просто приятный комплимент, это сигнал. Я тебя вижу. У тебя все получается. Ты важен. Именно через поддержку взрослых у ребенка формируется уверенность в себе и желание пробовать новое. Но хвалить важно правильно. Психологи советуют обращать внимание не только на результат, но и на старания. И вместо привычного «ты у меня самый умный» лучше сказать «я вижу, как ты старался» или «ты здорово справился, потому что ты не сдался». Такая похвала учит ребенка ценить свои усилия и не бояться ошибок. Еще один важный момент – искренность. Дети очень тонко чувствуют фальшь. Если хвалить слишком часто и без причины, слова теряют ценность. Хвалить ребенка желательно каждый день, находя поводы для теплых слов. За помощь, за терпение, за доброту, за попытку сделать что-то самостоятельно. Иногда одно простое «я тобой горжусь» способно поддержать ребенка сильнее, чем кажется взрослым. Ну и, пожалуй, главное – похвала должна быть не наградой за идеальность, а проявлением родительской любви и внимания. Ведь дети растут счастливыми именно там, где в них верят. Берегите своих малышей и не забывайте их хвалить. А еще не забывайте, что сухость и комфорт подарят им подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
7: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.

Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан изучает опыт Японии в горнодобывающей отрасли. В республике состоится Кубок мира по самбо. В республике внедряют современные методы лечения болезни Гиршпрунга. Далее подробности этих и других событий. Возможности развития кадрового потенциала и ознакомления с передовым опытом Японии в горнодобывающей металлургической промышленности были рассмотрены в ходе встречи первого заместителя министра промышленности и новых технологий республики Исо-Джона Курбон-Зуда и делегации Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а также представителей Японской организации по обеспечению безопасности металлов и энергетики. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в укреплении отраслевого партнерства, глубокой переработке сырья, развитии совместных инициатив, обмене опытом и расширении координации между профильными структурами двух стран. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в направлении эффективного использования минеральных ресурсов и привлечения современных технологий.

0: Россия провела успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», пишет «Лента.ру». По словам командующего ракетными войсками, развертывание данного ракетного комплекса многократно повысит боевые возможности стратегических ядерных сил России. На боевое дежурство поставить межконтинентальную ракету планируется уже в этом году. Отмечается, что «Сармат» является единственной ракетой, которая способна облететь всю Землю и ударить по любой точке мира. Дальность ее полета составляет свыше 35 тысяч километров. Кроме того, отмечается, что характеристики «Сармата» позволяют ракете преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Аграрный промышленный потенциал Таджикистана представлен на выставке «Душанбе Экспоцентр» в выставочном центре столицы. Выставка проходит в рамках 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для Европы и Центральной Азии, которая проходит в эти дни в Душанбе. На выставке производственные предприятия и цеха представили разнообразную отечественную продукцию, в том числе свежие фрукты и овощи, сухофрукты, мед, молочные продукты, напитки, кондитерские изделия, консервы, текстильную продукцию и народные ремесла. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.tj.info или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Да-да, те самые люди, дорогие друзья, врываются в эфир, чтобы пожелать вам просто приятного дня. Ну, так приятно услышать, что кто-то о вас заботится в эту минуту. Мы о вас позаботимся в ближайшие 3 часа. Будем заряжать вас, будем рассказывать всякое интересное. Шутить, конечно же, в эфире мы это вообще обожаем. Ну и много-много говорить. Дорогие друзья, присоединяйтесь, добавляйте звук к своему радиоприемнику, черпайте энергию и открывайте второе дыхание вместе с Андреем Соколовым и Лолой Обназаровой. Всем привет, дорогие друзья!
1: Всем привет и фееричной среды желаем вам. Пусть она будет не просто фееричной, гармоничной, красивой, успешной, яркой, замечательной. Пусть будет разгар среды. Середины недели именно таким. А еще он, конечно же, должен быть бодреньким. Поэтому мы здесь сегодня, как обычно, решили сопровождать вас на протяжении ближайших 3 часов.

0: Вместе будем открывать второе дыхание и дарить друг другу положительные эмоции.
1: Да, почему бы и нет, мы очень любим это делать, положительные эмоции раздаем, берите, друзья, подходите, не стесняйтесь. Да, дорогие друзья, на самом деле энергия здесь, счастье, радость тоже здесь, только добавьте звука. Ну и, кстати, первые весточки сообщений тоже мы видим от Фархода. Привет всем, отличная погода, отличное настроение. Ну что ж, новоиспеченный уже дважды дедушка нам написал сегодня сообщение. Спасибо, Фархот. Вам тоже приятной погоды и настроения потрясающего.
0: Конечно, Фархот, вам привет. И пусть вот этот ваш заряд бодрости, оптимизма, энергии и хорошее настроение растянутся как можно дольше, потому что это действительно очень и очень важно. И пусть все у вас будет хорошо.
1: Пускай у всех у нас сегодня будет просто все замечательно. Верьте в себя, в свои собственные силы. И, конечно же, никогда не опускайте руки, дорогие друзья. Вот самое, мне кажется, это плохое, когда вот уже полпути буквально осталось. Не опускайте руки ни в коем случае, верьте в себя, в свои силы. Ну а если нужна поддержка, всегда найдете ее здесь. Ну а сейчас мы делаем небольшую, маленькую, друзья, остановочку в виде прогноза погоды. Тем более, кто его знает, что сегодня с погодой произойдет? Ну, она такая изменчивая. Узнаем более подробно и вернемся в эту студию и поделимся чем-то бесшабашным.
2: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
3: Салон Шурамада Гуниазиз. Батаваджухи Шуму, Малуму, Дарборай, Ваз и Хабо. Бином ба Малумати Агентии Обухаво Шиноси Тожикистон, Имрус Хавой Кишвар, Дагирио Бандай Асусан Бегореш Хуадбод. Харура Дархорух, 24 дарежа гарм. Дархуджан, 23 дарежа гарм. Дарбохтар, 29 дарежа гарм. Дардушан Бейба, Нухи Хойтобе Джумхори, 26 дарежа гарм. Мешават. Дархамагуна Баз и Хабо ба Шуму, Тааби Болидор Зуманде.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Радио Азия Плюс. Бару еще не дан.

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 درهم، یک یورو 10 سومانی و 99 درهم، یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 67 درهم، یک دینار کویت 3 سومانی و 54 درهم. همین گونه امروز یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، یک لیر ترکی 20.6 درهم، یک روبل روسی 12.6 درهم و 1000 سومی ازبکی 77 درهم ارزش دارد. کارلوس کاستانه دا گفته بود است که اگر تو از چیزی که به دست میاری قناعتمند نیستی، پس در آن چیزی که تو میدهی بازنگری کن. یعنی اگر بازم ساده تر کرده گویم، پیشتر از اون که چیزی رو انتظار باشی، خودت اولتر از همه چیزی باید ارزشمند به دیگران داده باشی. با چی چیز از این داد و ستد شما راضی نیستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: شوک контент. Всё безумие мира за 3 минуты.
3: В нашем мире, дорогие друзья, все можно взять в аренду практически, да, и квартиру, и автомобиль.
4: И но... не только.
3: И не только, оказывается, не только. Вот и мы сегодня расскажем, друзья, про такой очень интересный предмет, который предмет
4: это
3: какой.
4: Это не предмет.
3: Это даже не предмет, это живое существо,
4: это живое,
3: дорогие друзья.
4: И для кого-то, кстати, это самое существо,
3: священное.
4: Да, является,
3: да,
4: священным.
3: Именно так.
4: Друзья, расскажем вам про то, как индийцы, живущие в США, например, в Техасе, берут в аренду коров, чтобы благословить свои дома, свои жилища.
3: А как бы и... корова обязательно должна в дом зайти,
4: вот,
3: чтобы все хорошо у тебя
4: вот,
3: было?
4: Вот,
3: да?
4: Мы как об бы... этом не знаем.
3: Я
4: да?
3: тоже не знал.
4: Но на самом-то деле сейчас вот в соцсетях все это очень сильно обсуждается, потому что появились те самые фотографии, кстати, они очень-очень яркие. И глядя вот на те самые появившиеся в интернете кадры, многие пользователи не могут даже поверить, что снято это все на самом деле в США, в Техасе. Потому что кажется, что это действительно происходит где-то в Индии.
3: Да, ведь на фото видны люди, одетые в индийскую традиционную одежду, да еще и со священными коровами. Оказывается, несколько жильцов, уроженцев Индии, переехавших в новостройку, да, провели коров по квартирам, чтобы благословить жилище. Животные не только гуляли по комнатам, но и испражнялись на пол, конечно же. В чем, как говорится, никто не, конечно же, не препятствовал всему этому.
4: Ну а что, да, это уже зашла, уже в квартире, так что.
3: А может быть, это и тоже часть какого-то уже определенного ритуала, что это как бы обязательно должно тоже быть.
4: К богатству, как говорится, к деньгам.
3: Вот если вот птичка пролетела и нечаянно, да, испражнения птички на тебя попали, ты говоришь, к деньгам или к стирке. Ну, у них прям глобальная стирка, видимо, ожидается
4: у
3: дома.
4: У них прям даже уборка, я бы сказала, да. глобальная, и помывка, и все остальное. Но вообще, вот многие задались вопросом, где же можно взять то самое священное животное для благословения дома, вот прям в США. И тут, кстати, выяснилось, что в Хьюстоне имеется даже специальная индуитская организация.
3: Ничего себе.
4: Она называется Texas Goshala, которая сдает в аренду коров всем, кому они необходимы. Вот именно с такими ритуальными целями. И стоит, кстати, это, ты знаешь, не так уж и дешево. Больше $2000.
3: Да за такие деньги можно корову купить, в принципе, уже,
4: ой,
3: чтобы у тебя жила у тебя на балконе
4: подумала.
3: Где-нибудь. И как собачка, знаешь, прогуливать ее. Так.
4: Ну, как, видимо, есть те самые люди, которые готовы заплатить эти деньги.
3: Да, $2100 за аренду коровы, дорогие друзья, на пару часиков буквально.
4: Мне что кажется, она... и машину можно купить, не только корову там за эти денежки, вот, пусть даже если и не новую, но вот так, чтобы действительно,
3: знаешь,
4: просто привезти ее к своему жилищу, да, и потом обратно сдать, ну как-то да.
3: С одной стороны, знаешь,
4: наверное.
3: Я рад, то, что все-таки в Индии только коровы священные животные, а не какие-нибудь другие рептилии,
4: они,
3: к примеру,
4: бегемоты,
3: там, крокодилы,
4: например,
3: бегемоты,
4: да.
3: Или там змейки ядовитые. Представь, там, у вас нету кобры, не завалялось, у нас сегодня как бы праздник, да, бы кобры, пару штук. И, пожалуйста, нового нам укротителя змей. А что со старым? Ну, как-то вот...
4: Противоядие не
3: сработало. Да, не сработало. Можно нам другого. Да, я рад, что это только коровами ограничивается. Это замечательно.
4: А мне даже, знаешь, жалко стало этих самых коров, потому что, ну, ты представь, это новостройка.
3: Здрасте, что тебе жалко?
4: Корову нужно как-то еще в эту новостройку загнать, потом ее как-то по лестницам поднять.
3: Может быть, у них там специальный коровий лифт предусмотрен,
4: я не знаю. Вот об этом, к сожалению, ничего не сказано. И поднять это еще полбеды, а как ее потом оттуда спустить? Это вообще в два раза сложнее задача.
3: Вообще-то, подожди, вот не надо тут за коров говорить. Мне кажется, они вообще шикарно живут. Представь, представь, они приходят, тут целая квартира, тут еда для них, тут развлечения, все на тебя смотрят, как на божество просто. Все так, ну, проходить, заходить, вот тут все для вас, вот тут можете посидеть, вот тут думаешь, поспать.
4: Очень нравится гулять, да, по новостройкам?
3: Ну, конечно, они там суперзвезды, понимаешь, там красная дорожка прям целая.
4: И ничего, что бывает, им там может и не развернуться, тесновато, где-то там в коридоре, в проеме дверном, например.
3: Ну, тут я не знаю,
4: не могу,
3: конечно,
4: да, представить все равно до сих пор себе этого. Но да, тут уж, как говорится, как получится.
3: Как получится. Ну, вообще прикольная идея, когда можно какое-то, вот, знаешь, животное арендовать на какое-то короткое время совсем, да. Но, правда, конечно, нужно проверять, чтобы с ним все было хорошо. А ты какое животное арендовала для себя? Вот, ну, хотя бы на пару часов.
4: Даже не знаю, никогда об этом не задумывалась.
3: Не задумывалась об этом?
4: Нет, а ты?
3: Мини-пони там какого-нибудь там.
4: Нет.
3: Да, барашка там.
4: Нет,
3: как,
4: знаешь,
3: кролика.
4: Это вообще никак не приходило мне в голову.
3: Ну, после того, как я все-таки завел двоих детей, я подумал, нет, мне больше ничего не надо. Кроме, да, хотя есть у меня
4: еще питомцы.
3: У
4: тебя есть, кстати, домашние животные. И у меня, кстати, ты знаешь, всегда были домашние животные. Кошки и собаки, но такие все-таки традиционные. Поэтому вот, что касается каких-то экзотических или других, я даже не думала об этом.
3: Мне кажется, вот когда коровы видят фарходы, они обходят его примерно за 500-600 метров подальше. Потому что вот это сообщение такое читаю. Любимая корова — это вкусная корова. Зачем ей квартира? Вот добавляет фарход.
4: Хорошо, да, что представители Индии вас не слышат и не понимают фарход.
3: Не понимают.
4: Я вот о чем подумал.
3: Мне кажется, просто когда вот фарход идет, и там впереди барашки, козочки, они просто так, не надо, вот давайте от этого человека подальше будем, мало ли что.
4: Чувствую, знаете, самые флюиды. Да, вполне возможно. Фарход. Кстати, про животное, пока мы говорили, я вспомнил. Ты знаешь, какое я все-таки,
3: ой,
4: наверное, арендовала?
3: Ой, я же испугался, за сердце схватился. Давай,
4: панду.
3: Говори.
4: Ой. Вот, панду. Ой. А даже не панду
3: отлегло
4: взрослую, а, да, маленького детеныша.
3: Панденыша.
4: Да, вот, ты знаешь, они такие милые, такие забавные. Вот, наверное, да. Если бы вот просто повозиться какое-то время, там, пообниматься, да, наверное, это все-таки была бы панда.
3: А, да, прикольно. Я просто подумал, что если Лола меня раскормит, так месяца 3-4 будет обильно кормить в обеденное время, я тоже превращусь в такую панду. Зачем тебе в аренду?
4: Ты слишком большая будешь панда.
3: Слишком
4: большая, да?
3: Ладно.
4: И откармливать тебя очень долго придется при твоем росте.
3: Согласен.
4: Не очень выгодное предложение.
3: Лучше возьми в аренду. Ладно, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку. У нас вот на старте и реклама стартует, и свежий композиции, все это выйдет в эфире Азия Плюс. Скоро будем.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
5: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
10: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
10: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
10: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
11: Рахами телефона Едора и реклама.
12: Чилюяк, чилюяк.
11: Сурудинав Дар Азия Плюс.
13: Озях кисай тозе азиндаги.
14: Ар муносибат ва пайванди дил. با سلام سر می شود. سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکانی رقصیدن می بخشد نام دارد. سلام سلام. بشنو تو صدام.

0: Тутарона. Радавандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Тоҷикистон таҷриба Япония дар соҳаи истихроҷи маъданҳоро аз худ мекунад. Дар Тоҷикистон ҷоми ҷаҳон оид ба самбо доир мешавад. Россия дар хусуси боздошти озмоиши мушакки сарма дар машқҳои дӯстии 2026 хабар дод. در تاجیکستان اصولهای موثری معالجه بیماری گیرشپرونگ جاری میشوند. اقتدار کشاورزی تاجیکستان در دوشنبه اکسپو سنتر معرفی شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
5: هفت مغزی سری انسان می تواند چهره دیگران را تخمیناً در 7 ثانیه شناسایی کند. این قابلیت در طول هزار سال‌ها برای زنده ماندن تشکل یافته است. ما به اختیار معین می کنیم خطرناک است یا نه. از همین سبب بعضاً تأثیرات اول خیلی زود پیدا می شود.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
7: Не переживай, есть выход.
6: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
7: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
8: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
9: Технологика.
8: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
10: Ну что, приветствую вас, дорогие друзья. Расскажем сегодня про очередной интересный гаджет. Отчасти полезный, отчасти немножко бесполезный. Хотя, вы знаете, вот в офисной жизни мне не хватает вот одного. Ты знаешь, вот хочется вот какую-то минуту взять и расслабиться. Вот хочется, чтобы вот под ножками прям появился песочек какой-нибудь приятный, как на пляже.
11: Я думала, дивана тебе не хватает.
10: Или тазичек какой-то с водой, как вот ножки туда окунул, так помакал немножко, так побрызгался, так, ну хорошо, как будто бы я вот на берегу моря там, или речки, или что-то подобное. Нет, диван у нас есть. Ты знаешь, диванами сейчас никого не удивишь. У нас их целых два. Я их всегда люблю, знаете,
11: облеживать. Тот диван офисный, да. А это, знаешь, домашний, любимый.
10: А для меня не имеет значения, офисный он или нет. А теперь офисный продавленный уже в нужном месте. Ты не переживай, конечно, об этом.
11: Давно я, да, не видела, видимо, эти самые диваны.
10: Ну и вот, дорогие друзья, а есть, помимо того, что я вот уже описал, что мне не хватает, но есть, оказывается, еще и холодильники USB. USB-холодильники специальные, которые можно буквально использовать в офисе, дорогие друзья. Вот сейчас о них мы тоже и расскажем.
11: Да, сегодня, друзья, поговорим как раз-таки о этом гаджете, который создан, видимо, для тех людей, которые считают, что жизнь их не полная без баночки какого-то холодного или прохладного напитка.
10: Ну, конечно, летом это прям да. Самое то.
11: Кстати, этот гаджет уже назвали королем офисного абсурда. И вот почему это чудо инженерной мысли размером всего с тостер, притом, знаешь, для хомяка, даже не для человека.
10: То есть одна банка напитка поместится.
11: Туда с трудом помещается всего одна баночка объемом 0,33. И если попытаться запихнуть вторую, то холодильник просто, ну, либо вежливо промолчит, ну, или треснет по швам сразу же.
10: Да, он питается вот USB, конечно, там не очень много энергии, это такая вот, этого тока хватает только, чтобы зарядить ваши наушники, поэтому замораживать напиток он не будет. Примерно до следующего года. Ну, может быть, Даже если оставите на пару лет, может быть, там появится иней. Скорее лед на улице треснет, конечно
11: успеет
10: же,
11: растаять,
10: успеет растаять,
11: да.
10: Чем, конечно же, ваша баночка напитка станет ледяной. Конечно, работает он крайне медленно, одним словом, дорогие
11: а
10: друзья.
11: А еще, кроме этого, он жужжит так, будто внутри него маленький, но очень сердитый шмель. И пытается завести этот шмель, еще какой-то заглохший
10: такой
11: трактор.
10: Холодильник ЗИЛ, только
11: миниатюрная
10: копия.
11: Да. И вот зачем он нужен, спрашивается. Ответ прост. Просто так. Потому что это гаджет для тех, кому лень пройти несколько метров до настоящего холодильника, который сейчас есть, в принципе, на любой кухне. Но не лень ждать при этом как минимум 3-4 часа,
10: года.
11: Пока все-таки баночка вот эта единственная охладится всего на пару градусов.
10: Да, ну а вывод, друзья, гаджет, конечно, идеальный подарок коллеге, которого вы недолюбливаете. И место на столе будет занимать, и пользы как бы в нем маловато, но зато, знаешь, на этот холодильник что-то опереть можно. Вот там рамочку, фоторамочку опереть можно. И не знаю, что еще можно?
11: Надежды свои, мне кажется, тоже
10: как
11: можно.
10: Бы
11: и на этом, да, все будет закончено.
10: О, а смотри, какое прикольное применение. Представь, это прям дикая жара на улице, кондиционер в офисе сломался, ты так открываешь этот холодильничек, так руку засовываешь туда, я так думаю, у вас как хорошо. Хотя бы рука охладится.
11: Если рука поместится. Да, вот, наверное, если попытаться кулак, и то не факт, что это будет твой кулак, я имею в виду мужской побольше.
10: Хотя бы мизинец.
11: Да, в твоем случае даже руку сложновато, наверное,
10: В общем, хочу гаджет такой интересный, который бы у меня создавал бы ощущение моря. Вот реально, вот хочется прям, знаешь, вот на море. Слушай, а вот что ждать? Вот что придумывать? Завтра возьму просто какую-то, не знаю,
11: емкость
10: там, вагонетку там какую-нибудь, там, не знаю, подставлю ее под стол, насыплю туда песочечка хорошенького, да, ну, а рядом тазик с водой поставлю.
11: Да
10: ну, и все,
11: пожалуйста.
10: И красота, дорогие
11: главное,
10: друзья.
11: Главное, не в студии, пожалуйста, это делай. У нас, кстати, есть прекрасный балкон. Вот
10: так.
11: Там, знаешь, и солнца достаточно.
10: И солнечные ванны тоже, да,
11: да,
10: сразу.
11: Конечно.
10: Класс,
11: и свежий воздух. И птички поют.
10: Я предлагаю...
11: Соседи скорую вызовут.
10: Я предлагаю, все нормально. Я предлагаю половину просто балкона песком засыпать и все. Вот красота уже будет, смотри. Пол балкона песка, вот здесь вот надувной маленький бассейнчик. Все замечательно, маленький столик и все, бокал в руках, соломинка и все, красота, как будто я на пляже.
11: Да.
10: Ну вот здорово. Ну еще, знаешь, не хватает, наверное, чтобы крики соседей как-то заглушить, наверное, поставить еще шум моря.
11: Ну, и крики соседей возможно, вот потом...
10: Но крики соседей, это будут как бы крики чаек своего рода, дополнение. Нормально.
11: Сирену
10: нормально.
11: Скорой вряд ли ты заглушить сможешь, потому что после вот этого твоего перформанса, как по-другому назвать, мне кажется, многие будут озабочены состоянием
10: Лола,
11: твоего
10: во-первых,
11: здоровья.
10: Лола, это будет не нудистский пляж, это будет нормальный пляж.
11: Ну,
10: да.
11: Хоть за это спасибо
10: так что
11: тебе, добрый
10: человек. Я думаю, что ко мне наши соседи отнесутся снисходительно.
11: С пониманием,
10: они
11: да?
10: скажут, ну, бедный человек, столько в отпуске не был. Ну, хотя пусть полежит там на песке, там, на балконе. Нормально.
11: Вот меня радует, что ты хорошего мнения о наших соседях, что ты сказал так, что 100%. Перегрелся
10: у нас очень хорошие
11: человек.
10: Соседи,
11: да,
10: очень
11: перегрелся,
10: хорошие.
11: Смотрите, уже в песке по пояс.
10: Ты просто вот сейчас завистью говоришь об этом, а я вот уже себя представил на этом балконе
11: ну,
10: с песочком.
11: Да,
10: конечно.
11: Это, кстати, ты можешь делать, сколько тебе там захочется. Вот это все бесплатно, это все беззатратно.
10: Единственный минус, конечно же, если я буду там отдыхать периодически, это мне придется в плавках забегать сюда, в эфир, да, вот тут, конечно, беда. Ну ладно, дорогие друзья, а если еще гости к нам придут, я думаю, нас не поймут.
11: Надо заставлять наших слушателей все это сейчас представлять. Зачем ты это делаешь? Вот ты хочешь, чтобы
10: уже
11: с той стороны позавидовали сейчас, да, прям, как могут. И сразу вопрос, а что, так можно? И люди, наверное, в офисе сейчас, а у нас же тоже есть балкон. Вот, да, вот так обычно и происходит, говорят.
10: Просто, понимаешь, мы
11: пример,
10: используем
11: родителей.
10: Наш балкон не по назначению.
11: Ну,
10: вот я думаю, что вот теперь вот у него появилось свое призвание, свое. Все у него появилось теперь, у этого балкона. Теперь я понял, для чего он вообще нужен. Я думал, что какой-то аппендикс у нас просто. Оказывается, это же лакшери-зона, понимаешь, Лола? Да.
11: Главное руководство, подготовь сначала.
10: Да, я подготовлю, а то все-таки тоже... мне надо будет еще КамАЗ песка подогнать. Да, конечно, подготовлю. Скажу обязательно. Ну что ж, дорогие друзья, далее у нас коммерческая пауза стартует эфир Азия Плюс. Да потом-то у нас еще ожидается еще и музыкальные рубрики. Ну, чувствую, мы вернемся во втором части. Вот прям чувствую. Дорогие друзья, скоро будем.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
9: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانی که برای تمامی مولو محصولات با مهلت دراز بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
12: تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مولو اشیای با صفات دیگر رو
9: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-22-22 و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
13: قدمی مناسب با سوی امکانیت های موثر. قرض اسکورینگی از صناعت صادرات بانک. خودی حاضر توسط SSB موبایل و یا سامانه SSB.TJ درخواست گذارید و در کوتاه‌ترین مهلت قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 88-55 صناعت صادرات بانک. هدف ما موفقیت شما.
14: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
15: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Рахами телефона Едора и реклама.
12: Чилюяк, чилюяк.
9: Шарики лаза и музыки и ширкати Сиома. Нерува мухаббат дар хар катра об. Сиома обес ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиома.

0: برایت هدیه کردم.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Two Colors, Safri Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит «Head Evan Water». Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Мурдаро бахри чи мипушанд, чашм, огох бош. Хок хилват гохи асрар асту, мо но махремим. Бидил.
2: Интиколи пул тарихи Бонки Иммун Интернешнл бо курби муофиқ ва комиссияи камтарин. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11-22.
1: Радио. Азия Плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйир ёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
4: Приветствую вас, дорогие наши слушатели. Снова здесь, снова с вами. Те же самые голоса, которые дарят бодрость и позитив на ближайшие три часа. Так что да, добавляйте звук и оставайтесь с нами. Второй час, второй.

0: Дыхание врывается в эфир, чтобы провести время вместе с вами в нашей такой хорошей, доброй компании людей. Друзья, была бы возможность, обняли бы всех и каждого, но, увы, только с помощью нашего радиоэфира сможем это сделать. Обнимаем, ну и, конечно же, призываю вас снова добавить звука. Друзья, второй час, как всегда, будем говорить о праздниках. Естественно, в самом начале расскажем, какой сегодня можно интересный повод найти, чтобы провести классно эту среду. Но и еще раз напоминаем, что в студии здесь с вами Андрей Соколов и Лола Назарова.
1: Именно так, друзья, мы еще раз от души и с большой радостью приветствуем всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне позитива и хорошего настроения. Мы здесь именно для того, чтобы создавать этот день, делать его более ярким, красивым, радостным. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. Если не успели открыть второе дыхание, если вам оно очень нужно, а оно действительно частенько нужно, особенно во второй половине рабочего дня, поэтому давайте, не стесняйтесь, мы рады всем и каждому. И, конечно, чтобы настроение еще более улучшилось, стало еще более ярким, позволило вам что-то там где-то улыбнуться и вспомнить про что-то такое эдакое. Расскажем, конечно, про праздники, которые отмечаются сегодня, 13 мая.
0: Так, 13 мая на календаре, 2026 год, друзья, Всемирный день одуванчика сегодня отмечается. На самом деле это очень классное растение, лекарственное растение, дорогие друзья, которое действительно не просто по себе красивое и не просто нужно для того, чтобы просто задуть его, дорогие друзья, чтобы оно разлетелось во все стороны. Но это действительно очень, очень красивое, очень полезное и действительно очень много, оказывается, лекарств создано на основе этого простого одуванчика. И ты знаешь, мне кажется, вот старшее поколение до сих пор собирает эти одуванчики. Мы на них смотрим так, что такое? Почему бабушки и дедушки собирают одуванчики? Для чего? Делают всякого рода настойки, всякого рода другие интересные вещи, которые помогают в самых таких вот сложных ситуациях, когда все-таки здоровье прихватывает, дорогие друзья.
1: Да, так это действительно так. Очень полезное растение на самом деле, и ты знаешь, листья его особенно, они полезны. Да и корешки, в принципе, тоже. И оказывается, действительно очень много всего можно приготовить из этих самых полезных одуванчиков. Салаты, кстати, говорят, что можно делать, потому что
0: серьезно?
1: Вот кто-то прям, да, очень даже рекомендует. И вот, наверное, попробовать удалось не каждому, но, друзья, все в ваших руках. Еще есть замечательное, да, кстати, произведение. Вино какое? Из одуванчиков.
0: Серьезно?
1: Я его очень люблю. Да,
0: почитай,
1: если не читал.
0: Я, очень. Знаешь, хочу отметить еще про одуванчики. У меня жила черепаха когда-то очень давно, и она так обожала эти одуванчики. И каждый вот... ты знаешь, приход весны, как правило, самые первые цветы это вот или подснежники, или одуванчики появлялись. Я вот их собирал, нес этой черепашке. С таким удовольствием она их уплетала.
1: Улыбалась, наверное, она
0: улыбалась
1: тебе,
0: она просто до ушей.
1: Увидела, да, тебя с этими одуванчиками. Как это здорово, когда действительно мужчина каждый день дарит цветы, пусть и для того, чтобы их съели потом. Но вообще, ты знаешь, я еще хочу тебе сказать, что одуванчики можно назвать самыми пунктуальными цветами. Оказывается, есть интересный факт, что одуванчики раскрываются ровно в 6 утра, и ровно в 3 часа дня они уже закрываются. И говорят, что раньше даже можно было сверять по ним часы. Вот так. Ну,
0: прикольно. Буду сверять теперь часы.
1: Попробуй. Я, кстати, тоже, наверное, попробую. Все-таки интересно. Ну, по крайней мере, понаблюдаю.
0: Ну, это да. Еще сегодня отмечается Всемирный день коктейля. Да, если вы любите что-то смешивать, намешивать, добавлять куда-либо, я думаю, что это тоже ваш такой некий интересный праздник. Так, из коктейлей что же я люблю больше всего?
1: Вот, давай,
0: кстати, совсем недавно пристрастился. Ну, наверное, трудно назвать это коктейлем. Хотя нет, почему бы и нет? Когда есть, мне кажется, несколько составляющих интересных, это уже не просто напиток, а коктейль. Холодный кофе, ты знаешь, я вот полюбил в последнее время, прям со льдом, еще можно добавить туда какую-то нотку интересную, цитрусовую нотку можно добавить, можно добавить какой-то даже, знаешь, так как-то объясните, как же это сказать? Тоник это называется, да? Можно добавить еще такой тоник интересный, и получается тоже вообще уже какой-то улетный, просто холодный напиток.
1: Ну, я просто молочные коктейли люблю, если честно.
0: Да.
1: Вот все, что касается, да, именно коктейль. Но
0: для меня он очень сладкий. Да.
1: Ну да, это все, конечно, от пожеланий каких-то зависит. Кто-то любит фруктовый, кто-то, наоборот, добавляет еще больше туда, знаешь, там может быть карамель, шоколад. Вот тогда действительно очень сладкий. Я люблю молочный, или действительно, если это это какие-то фруктовые коктейльчики. Ой, вообще прям очень вкусненько. Так что да, друзья, сегодня, кстати, вот есть
0: самый популярный коктейль, который знают, мне кажется, все практически на постсоветском пространстве, это одновременно и напиток, и еда. Это окрошка, дорогие друзья. Мне кажется, самый улетный летний коктейль.
1: Не знала, что можно, да, назвать это коктейлем.
0: Нет, а почему нет?
1: Сомнительно все-таки получается, если вот прям коктейль. Но что-то в этом, да, наверное, есть. Поэтому, друзья, да, вот сегодня еще раз напомню, если захотите, вдруг вспомните, то вот обязательно себя побалуйте. Ну или можно сделать это прям всей семьей.
0: А, у меня сегодня точно будет окрошка, дорогие друзья. Самый мой любимый летний коктейль.
1: Ну что, сегодня еще также отмечается день рождения застежки липучки, кстати. Посмотри, уже 68 лет. Вот, интересная такая штучка, которую особенно очень любят дети. Ты не замечал? Они любят вот баловаться, если на одежде есть.
0: Так почему дети? Закрывать. Я тоже так делаю. Я ребенок большой.
1: Ну
0: мне нравится.
1: Не только дети.
0: Мне всегда это, знаешь, всегда это нравилось. Вот эта физика открывания, закрывания вот этой застежки. Я всегда просто, знаешь, с ума сходил от этого.
1: А ты знаешь, что ее случайно, кстати, по-моему, швейцарский инженер изобрел самую первую примитивную липучку. Он просто гулял с собакой. И вот этот вот самый репей, или как это еще репей, называется?
0: Да,
1: по-моему, вот эта вот колючка. То есть вот она как раз-таки была тем самым, я не знаю, как это еще назвать, тем самым растением, я не знаю, что еще туда, каким-то катализатором, который действительно послужил для того, чтобы вот этот самый инженер, звали его, кстати, Жоржем де Менстралем, он разработал вот эту надежную застежечку. И на практике ему, кстати, удалось реализовать возможности вот потом, то есть ее сделать более такой продвинутой. И теперь вот благодаря этому самому изобретению мы абсолютно везде можем ее встретить.
0: Ты знаешь, вот это штука, оказывается, очень пригодилась космонавтам. То есть вот эта липучка. То есть она там прямо очень хорошо зашла. И если даже заметить, у многих космонавтов на снаряжении, вот на самом скафандре, да, как правило говорят, на одежде очень много вот этих липучек. Потому что все в космосе летает, а это всегда удобно прилепить к себе.
1: И отлепить потом тоже удобно, чтобы не мучиться там с какими-то, да, петельками, кнопочками. На самом деле, да.
0: Вот такие, друзья, сегодня отмечаются праздники. Берите абсолютно любой, который вам нравится. Главное, чтобы день прошел хорошо. Ну, а мы делаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы, а также курса валют, дорогие друзья, и свежей композиции. Скоро будем.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: Бонки Милли Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 99 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 67 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 54 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 рубли русӣ 12.6 дирам ва 1000 сомонӣ узбекӣ 77 дирам арзиш дорад. Карлос Кастанеда гуфта будааст, ки агар ту аз чизе, ки ба даст меорӣ қаноатманд нестӣ, пас дар он чизе, ки ту медиҳӣ, бознигарӣ кун. Яъне агар бозам содатар карда гӯем, пештар аз он, ки чизеро интизор бошӣ, худат аввалтар аз ҳама чизе бояд арзишманд ба дигарон дода бошӣ. Бо чӣ чиз аз ин доду ситат шумо розӣ нестед?
2: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Реклама дар Азия Плюс.
5: О, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
6: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
5: Зуд? Яъне?
6: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик. Хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Oh, Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Рақами телефони идораи реклама
12: 41 41.
3: Суруди нав дар Азия Плюс.
13: باز یک قصه تازه از زندگی.
14: شعر و آهنگ این ترانه موندگار به هم توأم است. همچنین صدای به هم توی شبنم سریا ای عشق با نفسی تازه روی موج 107 FM.
15: ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است. ای شمع

0: مادر شدنی
1: Опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
2: Но это не точно.
3: Ну что, дорогие друзья, возвращаемся к вам. И сегодня поговорим про интересный такой эффект, возможно, можно его так, наверное, назвать. Еще и называют теорией, да много разных названий, но вообще название, если перевести с английского, то получается менталитет краба. Вот, или теория ведра с крабами, так еще называют. Это такой замечательный антипример взаимодействия с людьми, которые преподносят вот именно краб. Потому что был даже некий такой эксперимент, когда крабов помещали в ведро, и вот в одиночку краб как бы может выбраться, то есть он спокойненько может вылезти, если ему при этом никто не мешает. Если же крабов в ведре несколько, то нижние крабы, ну, инстинктивно, конечно, они хватаются абсолютно за все, и вот так своими клешнями тех, кто пытается выбраться, кто повыше, они тянут назад. Получается, тянут на дно, и в этом самом ведре, получается, все остаются, и никто из них не может выбраться. Вот это вот самое явление и называется менталитет краба. Он служит примером недальновидности и эгоизма человеческого. Потому что бывает, что это происходит даже в мелочах с людьми, когда человек, предположим, ну, записался там на курсы английского, да, бежит там, что-то старается и рядышком вот может услышать от друзей, знакомых, да даже от родственников.
2: Добрые слова, да?
3: Да, какие-то вот эти вот слова в кавычках поддержки. Ой, да вспомни, сколько ты уже раз начинал учить этот язык. Да что у тебя, в этот раз что ли получится? Ой, да с этими курсами ты время только зря теряешь, и вот что-то да, такое, да, именно да так. Похоже.
2: Мир не без добрых людей, хочется отметить. Суть вообще менталитета краба проста. Когда люди видят, что вы пробуете новое или добиваетесь успеха, вместо того, чтобы поддержать, они наоборот критикуют, булят, одним словом, обесценивают. Их цель остановить вас, чтобы вы, конечно же, не двигались вперед, а только падали обратно назад на дно ведра. Почему, друзья, все-таки зависть и страх, друзья, на вот одолевает этих людей. Бывает, что люди и не хотят навредить. Часто это просто их сомнения и страхи. Но результат один. Тебя это тянет вниз, потому что ты начинаешь, конечно, прокручивать в голове все эти штуки, которые не говорят. И чем чаще ты это делаешь, тем сильнее, конечно же, начинаешь верить во все, что говорят люди. Неудивительно, что потом появляются и сомнения, но и нерешительность тоже приходит. Говорит, здравствуйте, это я.
3: Ой, да, действительно, это и правда так. Иногда, ты знаешь, я даже, бывает, сама себя ругаю за то, что я начинаю там копаться, где-то очень-очень ковыряться у себя глубоко внутри, и этого зачастую делать не нужно. Нужно, наоборот, бороться с этим всяческими путями и способами, но на самом деле специалисты дают только два способа, и эти способы максимально просты. Во-первых, нужно понять, что чужие слова — это их слова и чувства, это мысли других людей, но не реальность. И ограничивать нужно общение с теми людьми, кто тянет вас вниз, а вот окружать себя теми, кто наоборот, поддерживает.
2: Ну да, идите своим путем, только знаете, что для меня правильно, это вот важное, приоритете должно быть у вас. Слушать советы, но не, конечно же, позволять другим управлять вашей жизнью. Ну и, конечно же, не зависите от чужого мнения. Конечно же, дорогие друзья, все-таки на дне ведра не так уютно.
3: И не так хочется там оставаться.
2: Так что вот эти, мне кажется, довольно простые и банальные вещи, которых мы сейчас сказали в самом конце, дорогие друзья, но их стоит придерживаться. На самом деле это чистая правда. Но вот знаешь, самое сложное из этого списка, скорее всего, это все-таки найти тех людей, которые будут тебя поддерживать.
3: Согласна.
2: Вот это самое
3: сложное.
2: Потому
3: что я хочу отметить, что, как правило, действительно очень много вокруг тех, кто сомневается, кто, может быть, и хочет как лучше, но в итоге получается как хуже, потому что все эти действительно страхи, сомнения, какие-то неудачи, они перекладываются на того самого человека, который вот хочет выбраться, получается, из ведра. А еще страшнее, когда это близкие люди, ты знаешь, те, которым люди привыкли доверять, да, и рассчитывать на их поддержку, и вдруг бывает так, что даже близкий человек сомневается, не особо верит и не поддерживает.
2: Слушай, а есть еще ж такая, да, вот то ли притча, то ли такая присказка о том, что мышка, когда упала, точнее, две мыши упали
3: про масло в
2: молоко, да, и одна мышка говорит, ну, я как бы все, я сдаюсь, я не буду гребсти дальше. Ну, а вторая стала лапками-то все-таки
3: работать,
2: и это молоко превратилось в масло, и таким образом он тоже выбрался из этого ведра. Так что, дорогие друзья, терпение и труд, и вера в собственные силы, и, конечно же, окружить себя поддерживающей хорошей такой командой, и тогда все у вас обязательно получится.
3: Да, поэтому, друзья, помните про эту самую теорию краба, менталитет краба. Это действительно бывает очень и очень важно, потому что зачастую мы просто не обращаем на это внимания, но если это делать постоянно, выбраться из ведра так не получится.
4: Коротко о главном.
5: Таджикистан и Казахстан подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса. Канал Яван-Хурасан, пострадавший после схода селя, восстанавливают в круглосуточном режиме. Суд над экс-главой ГКНБ Кыргызстана будет проходить в закрытом режиме. Ансамбль из Таджикистана занял первое место на международном фестивале «Шашмакома». В Душанбе подвели итоги проекта «Зире» о защите подростков в цифровом пространстве. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Олами дакик.
7: Шарики Олами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 206.
8: Дар бадани инсон 206 устухон мавҷуд аст, аммо ҳангоми таваллуд шумораи онҳо бештар, тақрибан 270 адад аст. Бо калон шудан баъзе устухонҳо ба ҳам мепайванданд ва ин шумора кам мешавад.
7: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
9: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
10: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст ва бас. Кист он? بله، همان عزیز، سرودی سراینده محبوب مهرینگار رستم با نام عزیزم انتخاب هر کدامی ماست. ما این آواز را در تلگرام کانال رادیو آسیا پلیوس انتظاریم.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Ну что, друзья, сегодня будет такой небольшой обзор. И, кстати, кадры вот этого самого фильма, про который сегодня будем говорить, они появлялись ранее в сети, действительно очень обсуждались, потому что, ну, главный герой-то совсем такой незаметный.
8: Очень узнаваемый.
7: Да.
8: Это очень незаметный, узнаваемый.
7: Это очень узнаваемый человек на самом деле. И очень большой, его сложно не заметить.
8: Трудно заметить.
7: Но теперь уже появилась информация о том, когда можно будет увидеть этот самый фильм, и многие действительно его очень ждут, потому что это некая такая добрая рождественская история.
8: Ну, во-первых, знаешь, почему ждут? И все-таки не так часто этот актер появляется на экране в последнее
7: уже
8: время.
7: Да, согласна.
8: Да. Ну да, рождественская комедия, знаменитый актер, исполнит роль Санты. Ну, тот самый новогодний рождественский фильм «Человек с мешком», дорогие друзья. Главную роль там сыграл, конечно же, наш любимый железный Арни.
7: Да,
8: дорогие друзья,
7: Арнольд Шварценеггер.
8: И Алан Рич, кстати говоря. Ну и обзавелась тоже датой релиза данная картина. Prime Video объявили, что картина появится на стриминговом сервисе 2 декабря 2026 года. В общем, под Новый год практически.
7: Да, действительно.
8: Мы
7: режиссером,
8: увидим.
7: Кстати, фильма выступает Адам Шенкман, а сценарий написал Алан Райс. По сюжету Шварценеггер играет того самого Санта-Клауса, а Ричардсон — бывшего воришку по имени Венс, которого Санта привлекает к делу, когда его волшебный мешок похищен. Логика Санты проста. В поисках специалиста по кражам он обращается к единственному месту, где такой навык гарантированно найдется. В списку непослушных детей. Станет ли эта миссия по спасению мешка искуплением для этого самого воришки, пока неизвестно. Но что-то интересное и веселое нас точно ждет.
8: Да, в актерском составе также заявлены Кен Джонг, Аквафина. Аквафия, да.
7: Аквафина, Кайл
8: Луни. Да, Муин Джейн, ну и многие-многие друзья, другие замечательные актеры. Студия вообще, конечно, так спровоцировала анонс кадром из фильма со Шварценеггером в образе Санты и за кулисным снимком, где актер улыбается рядом с Ричардсоном. Кстати, хочется отметить, что кадры вот с этого фильма еще вот с прошлого года уже вот гуляют по сети.
7: Видимо, когда начались съемки, да,
8: кстати,
7: уже,
8: кстати, вот в прошлом году в декабре и начали съемки. Я вот помню, тогда и появились уже первые кадры. Дата выбрана расчетливо, конечно, начало декабря, друзья. Открывает рождественский сезон в кинотеатрах и на стриминге, а зрители как раз начинают искать тот самый контент, имеющий отношение к праздникам. Релиз в начале декабря, конечно же, подает такую золотую середину, достаточно близко, но еще не совсем, чтобы войти в сезон, но настроение однозначно будет создавать эта картина. Знаешь, хочется отметить, что в прошлом году такой же хороший настрой дала картина «Ред», если ты помнишь.
7: Конечно,
8: где,
7: я
8: да,
7: посмотрела.
8: Тоже похитили Санту, ну и в главной роли, где был Скала Джонсон, дорогие друзья. Тоже
7: да,
8: классный фильм, мне
7: очень
8: понравился.
7: Очень интересный, действительно. Кстати, тоже такой достаточно семейный, комедийный. Они действительно там пытались все это спасти, то самое Рождество.
8: И тоже был жулик, мошенник, вор,
7: да,
8: которого привлекли,
7: да,
8: чтобы найти
7: очень,
8: Санту.
7: Очень интересно.
8: Чем-то похоже даже немножко.
7: Ну вот в любом случае, друзья, действительно, вот Рождество, да, Новый год, в принципе, в целом, это тот самый период, то самое время, когда действительно очень хочется посмотреть вот такой какой-то, согласись, волшебный,
8: слушай,
7: семейный,
8: да,
7: фильм.
8: Ну, у Арни, кстати, есть такой один рождественский фильм, я забыл его название. Когда, помнишь, папе сказали, что сегодня уже как бы Рождество, ты должен пойти и купить игрушку своему сыну. И он там буквально обходит все магазины, дерется за этого робота там какого-то. Там тоже, кстати, играет Арни в главной роли. Вот очень
7: вот
8: такой, знаешь, фильм, чуть ли не фильм
7: тебе
8: из 90-х, дорогие друзья. Название сейчас сейчас его не могу вспомнить, но у Арни есть одна такая вот потрясающая роль, которая мне безумно нравится, и, как правило, под Рождество тоже показывают эту кинокартину на многих телеканалах, и я вот тоже являюсь ее поклонником. Но, увы, название вот не могу сейчас вспомнить. Вы знаете, как мы вчера говорили, вертится на языке. Вот так.
7: Да, ну ты знаешь, вот я специально даже погуглила, называется фильм «Подарок на Рождество».
8: Вот,
7: да,
8: есть.
7: Он вышел в 96-м году.
8: 96-й, воу.
7: Действительно, и ищет он ту самую популярную в то время игрушку Турбомена.
8: Турбомена, да,
7: вот,
8: о, не робота.
7: Все правильно ты Турбомен. Сказал, забыл купить сынишки и отчаянно ищет ее по всему городу.
8: Тоже классная картина, кстати. Под Рождество самый, под Новый год самое то. В общем, вот так, дорогие друзья, мы ждем от Арни очередной шедевр, потому что где бы Арнольд Шварценеггер не появлялся, там всегда все хорошо.
7: И все хорошо заканчивается,
8: да, мир спасен. Да, все хорошо заканчивается, мир спасен. Да, вот эта фраза его «I'll be back» всегда работает, дорогие друзья. Вот этот «I'll be back» он всегда возвращается. Молодец, красавчик. Пускай так и будет еще долгое-долгое время. Здоровья, в общем, ему и новых интересных работ. Ну, а мы, друзья, делаем остановку.
7: Да, мы делаем остановку, такую, как ты любишь говорить, увесистую паузу, и вернемся уже в следующем часе.
8: О,
7: ну не одни. И думаю, что да, всем нашим слушателям будет интересно сегодня послушать нашу беседу с нашей прекрасной гостьей. Будем говорить заранее, кто будет?
8: Да, конечно, будем. Ну, давай спойлер маленький сделаем. И кто не смотрел социальные сети, к нам сегодня зайдет Сумайя Раджабова, дорогие друзья. Это обладательница титула «Мисс зрительских симпатий» замечательного конкурса «Мисс Душанбе 2026», уважаемые друзья, который вот недавно завершился. Так что она зайдет к нам в гости, поговорим об этом конкурсе в целом. Ну и вообще познакомимся поближе с обладательницей сердец, а как по-другому еще скажешь, зрительских. Поговорим, узнаем много всего интересного. Это произойдет уже в следующем часе. Будьте с нами.
9: Реклама Дар Азия Плюс. Икдом из зур аз алиф дар акека. Тилоро имрузгир, маблагашро бат пардохнамо. Тило банасия, тоа ждамо. Бекамисева бепеш пардох. Танго ассен сдагум, то бисто се юбимай. Туй нас дихест, юмихо яз дигарон бакули фаркони. Пас био аз коллекцией нави и толиои. Босифати олиди даннамуда, фархиатро худадесоснамо. Дар хотирдор, имруз интихоп, фардо ифтихор. Насия мерава دو تیلو میموند میدونید اقدومی زور کدوم است همونی که برای تمامی مولو مسئولات با مهلتی در روز بی کمیسی و بی پیش پرداخت است اورنگ و الیف اقدومی زور رو اعلان میکنند تکنیک های معیشی میبل برای خونه و کارگو جهازی اشخانه و مولو اشوی با صفت دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلتی هشدامو بی کمیسی و با نسیا بیخرید مهلتی اقدوم از 13 تا 23 مای تفصیلاتی بیشتر برخمی چی و یا در سمانه اورنگ نقطه تی جی اورنگ زیبایی حیات شماست
10: میگا چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن رمز رو از بسته میگا چیپس در سمانه میگا چیپس نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست برقم 94-888-888-888 اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل Дар сумонеи мегачипс нухла тиджей.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики лаза и мусихи и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسرو دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11-22
1: آسیا پلیوس. Рубару по мертвому мавджу, бо мавджі замона. Радіо Азія Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Канал Яван Хурасан, пострадавший от сели, восстанавливают в круглосуточном режиме. Таджикистан и Казахстан подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса. В Душанбе подвели итоги проекта «Зире» о защите подростков в цифровом пространстве. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и Казахстан планируют подписать дорожную карту по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства. Об этом стало известно по итогам встречи министров сельского хозяйства республики Курбона Хакимзода и Казахстана Айдарбека Сапарова в Душанбе. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в расширении инвестиционного сотрудничества и создании совместных предприятий. В частности, речь идет о проектах в сфере мукомольного производства, переработки животноводческой продукции, выпуска кондитерских изделий, растительного масла, натуральных соков и концентратов на территории Казахстана с привлечением таджикистанских инвестиций. Отмечалось, что взаимная торговля аграрной продукцией между странами по итогам 2025 года увеличилась на 11,5% и достигла 595 миллионов долларов. За первый квартал этого года объем взаимной торговли вырос на 26%. Основу казахстанского экспорта составляют пшеница, мука, растительное масло, ячмень, кукуруза, мясная продукция и другие товары. На растительном канале Яван Хурасан, поврежденном в результате схода селя, активным ходом идут восстановительные работы. В них задействованы силы агентства по землеустройству и водопользованию, а также десятки специалистов и рабочих с использованием 19 единиц специальной техники, сообщила пресс-служба председателя Хатунской области. По информации ведомства, канал протяженностью 93 километра получил повреждения в двух местах, что повлияло на систему орошения сельхозземель районов Яван, Джами и Хурасан. На текущий момент на первом поврежденном участке завершилось около 90% восстановительных работ, а на втором участке – около 50% всех работ. Генеральная прокуратура Кыргызстана утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. Как сообщает 24KG, дело засекречено, проведение судебных заседаний будет проходить в закрытом режиме и с ограниченным доступом к информации. Камчыбек Ташиев, освобожденный от должности 10 февраля, обвиняется в насильственном захвате власти и узурпировании должностным положением. По версии следствия, речь идет о подготовке к насильственному изменению конституционного строя. В рамках дела проходят 8 человек, среди которых бывший генеральный прокурор и экс-спикер парламента. Сам экс-глава спецслужб не признает вину и выразил уверенность в оправдательном приговоре. Ансамбль исполнителей «Шашмакома» Государственной филармонии Таджикистана имени Акашарифа Джураева завоевал первое место на международном фестиваль-конкурсе «Шашмакома», который прошел в Худжанде. В мероприятии приняли участие исполнители, музыковеды и специалисты в сфере культуры из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана, Азербайджана и Франции. Фестиваль включал культурные программы, научную конференцию, конкурс «Лучший исполнитель», а также гала-концерт и церемонию награждения победителей. В Душанбе подвели итоги проекта «Зире», направленный на защиту подростков в цифровом пространстве. Компанию реализовала медиагруппа «Азия Плюс» в рамках проекта «Караван» при финансовой поддержке Европейского Союза. Организаторы в течение 10 месяцев изучали цифровые привычки подростков, риски, с которыми они сталкиваются в интернете, а также опыт их родителей. Для этого были проведены 30 интервью с жителями Душанбе, Сагдийска и Хатунской областей. По итогам опроса прозвучало предложение значение усилий сотрудничества между профильными ведомствами, образовательными учреждениями и родителями для повышения цифровой грамотности подрастающего поколения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро ролер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Ну что, приветствую вас, дорогие наши слушатели. Врываемся мы снова в третий час второго дыхания. Всем хорошего настроя, замечательного. Ну и погода сегодня, мне кажется, просто тоже шепчет о том, что у нас в гостях хорошие гости. Даже погода об этом говорит, дорогие друзья. Но согласись, Лола, весна, красота. О чем еще можно сегодня говорить? Ну, наверное, только об этом, о весне, о красоте. Вообще об этом говорить можно бесконечно долго.
1: Ну, тебе-то да, это я да. Вообще в этом не сомневаюсь. Ты у нас любитель поговорить о красоте, на самом деле, друзья. Но да, сегодня мы все будем говорить о красоте. И до того, как уйти на небольшую паузу, уже Андрей успел проспойлерить, кто сегодня наша очаровательная гостья. Да, друзья, сегодня в гостях шоу «Второе дыхание» особенная девушка, яркая, талантливая, вдохновляющая. Она доказала, кстати, что настоящая красота невозможна без харизмы, обаяния и внутренней силы. Поэтому, пожалуйста, встречайте победительницу конкурса красоты «Мисс Душанбе», кстати, 2026, и обладательницу титула «Мисс зрительских симпатий». Сумайя Раджабова сегодня с нами. Здравствуйте и добро пожаловать.
0: Добро пожаловать.
2: Здравствуйте, дорогие зрители. Прежде всего, хотела поблагодарить, что пригласили меня сегодня.
0: Мне нравится, что Сумайя начинает: «Здравствуйте, дорогие зрители». Мне это уже нравится, да.
1: Да, у нас в основном слушатели, но зрители тоже, думаю, появятся.
0: Да, обязательно появятся. Сумайя, как ваши дела? Как настроение в целом? Как себя чувствуете в этом новом таком амплуа-образе?
2: Чувствую себя хорошо, в целом есть такое легкое волнение, так как это все-таки первый опыт. Именно вот так вот здесь сейчас сидеть и рассказывать, поэтому да, есть такое легкое ощущение.
0: Ну вот, Сумайя, зрители увидели вас на сцене конкурса, но какой вы человек вне камер и вот софитов? Расскажите немножко о себе.
2: На самом деле, я думаю, что все-таки прежде всего я трудолюбивая таджичка. И я все время стараюсь просто развивать именно сферу образования в нашей стране, так как я маркетолог в образовательном центре Оксфорд, в частном садике «Бог и Мурод». И так как я росла в семье, где все-таки образование играет ключевую роль, я всегда старалась именно развивать эту сферу больше всего, получается. Вот. Поэтому вне камеры я остаюсь простой таджичкой, вот, как и все, думаю.
1: Ну, так очень волнительный, да, момент на самом деле был. Да, наверное, самый, да, когда вот объявляли победительниц. А вот расскажите, что почувствовали в тот самый момент, когда вот все-таки именно ваше имя прозвучало.
2: На самом деле, это даже не передать словами, потому что столько мыслей в голове было. Но первое, наверное, ощущение это было... Я понимала, какая это ответственность, то есть я ощущала, что носить эту корону будет нелегко, конечно же, и после этого люди всегда будут ждать от меня какого-то поступка, но я при этом всегда стараюсь оставаться верной себе и просто продолжать ту миссию, которую я вела изначально еще до

0: конкурса.
1: А какая у вас миссия была до конкурса?
0: Моя миссия — это является развивать нашу прекрасную страну, показать, что какие у нас действительно очень талантливые и прекрасные таджички. И получается, те социальные проекты, которые у меня были, я хочу их развивать все больше.
1: А можно вот подробнее про социальный проект?
0: У меня есть своя сеть волонтеров, Oxy Volunteers. И получается, я в основном продвигаю именно вот такой культ, что молодежь, на самом деле, наше поколение, оно очень прекрасное. И у нас есть, то есть каждый месяц мы выбираем разные темы. К примеру, вот есть месяц экологии. То есть мы собираемся с нашими вот подростками, проводим инфосессии на эту тему и идем дружненько, получается, убирать парк. А в следующий месяц мы, к примеру, можем поехать в детский дом, в инвалидный центр. То есть мы выбираем разные тематики и каждый месяц идем, получается, помогать обществу, вот, носить свою пользу. Просто единственный момент, я раньше никогда не показывала, кто стоит за этим проектом. То есть я всегда снимала своих волонтеров, я показывала их на кадрах. И получается так, что поэтому для меня это было очень сложно наконец-то показать себя и говорить тоже самой на камеру.
2: То есть это ваш социальный проект, да,
0: получается? Да, то есть я его организовала.
1: Ну, какая молодец, молодец. Здорово. Вообще, вот номинация особенная, потому что ее выбирали люди. Но что для вас значит все-таки поддержка зрителей?
0: Я все-таки думаю, что на самом деле это для меня огромная честь. То есть, учитывая, что я до этого не выходила на камеру, то есть для меня это было очень тяжело. И я с самых первых дней нашего конкурса открыла свою страницу. Это было тяжело, но меня попросили преподаватель, начиная говорить о себе.
1: И... То есть это у вас страницы до этого не было в соцсетях?
0: Конечно, этого у меня не было моей страницы. То есть я просто вела страницы именно компании, но никак не свою страницу, получается.
1: Сапожник без сапог, да. Есть такое понятие.
0: Да, вот. И получается так, что я показывала все, но даже в те времена я еще не рассказывала о себе. То есть я показывала девчонок, я снимала о конкурсе, о процессе подготовок. И получается, что я все-таки считаю, что зрители полюбили меня за мою искренность. То есть я рассказывала все как есть, показывала настоящую себя, принимала свои недостатки и работала над ними. Вот думаю, что их поддержка для меня действительно очень многое значит.
2: Ну а кроме искренности, вот все-таки девушек действительно было очень много. Многие, может быть, пусть даже если не все, многие наверняка были достойны, согласитесь, там. А действительно, мы все смотрели, переживали, многих поддерживали, болели. Вот почему, как вам кажется, именно вы завоевали этот титул?
0: Вы действительно хорошо отметили, что вот 30 финалисты, которые были на этом конкурсе, они все уже мисс. И для меня это была огромная честь работать и в целом находиться среди стольких красивых девчонок, которые талантливые, и они прекрасные со всех сторон. И я все-таки думаю, что в этот момент я просто старалась быть собой. Это все, что я старалась показать людям. И именно те принципы, которые у меня были всегда со мной, они очень хорошо совпадали с этим конкурсом. И поэтому я считаю, что вот этот вот весь труд, который я вкладывала максимально в себя и показывала это при этом людям, это и было заметным. Поэтому я считаю, что, может быть, меня выбрали именно все-таки за мою многогранность и постоянное стремление развиваться.
1: Ну вот конкурс длился несколько месяцев, несколько этапов, собрал, да, много действительно участниц. Кстати, сколько длился весь целом, отборочный этап в целом?
0: То есть 2,5 месяца получается.
1: 2,5 месяца, да. То есть упорного труда. Что было самое сложное на конкурсе? Все-таки тренировки вот эти вот, вас учили и ходить правильно там, и держать осанку правильно, ну и так далее и тому подобное. Что было такое наиболее сложное для вас?
0: Как я говорила ранее, то есть это самое сложное было наконец-то говорить о себе. То есть,
1: о себе говорить.
0: Да, я не люблю показывать свои какие-то вот дела, то есть по работе, особенно социальные проекты. Я не люблю вообще рассказывать и показывать, что я делаю для общества. То есть для меня это все-таки что-то такое личное. Да, я снимаю своих подростков, чтобы это было примером для других, но именно себя я все-таки не снимала. И когда мне начали говорить, что пока ты себя не познакомишь, общество тебя не примет. То есть так или иначе люди должны знать, такая вот Сумайя Раджабова, то есть кто она. И я тогда начинала снимать. И в то время, и то, вот как я отмечала, я действительно о себе не говорила. То есть и на интервью старалась особо не выходить, потому что как-то, не знаю, для меня это был какой-то страх. Но я начала работать над собой и понимала, что нужно все-таки это делать. Вот, и показывать, что я, таджички, девочки, столько всего в себе на самом деле содержат. И вот эти вот красота, ум, старание, это все может действительно быть в одной девушке.
1: Субая, быстро говорить вас тоже научили на конкурсе?
0: Я как маркетолог.
1: Мне просто интересно.
0: Так как я маркетолог, думаю, многие знают, что мы снимаем видео, и там есть у нас лимиты, мы должны успеть по такому времени, поэтому я очень быстро...
1: Это не рилс, все нормально, да, у нас еще есть время, не переживайте. Да, время у нас, кстати, есть.
2: У меня вот, кстати, есть вопрос, да, на самом деле, ну, действительно, ведь любой конкурс красоты — это в первую очередь презентация себя, согласны? Я думаю, что и вы услышали, конечно, за это время огромное количество различных презентаций. Вот что для вас значит все-таки образ современной таджикской девушки?
0: Я всегда считаю, что современная таджичка — это прежде всего девушка, которая очень сильно ценит свою культуру, знает свою историю. И, конечно же, она стремится развивать свою страну. То есть это не только традиционность, но при этом это современность и умение совмещать в себе вот эти вот, получается, две качества. Это и является, как для меня, современная таджичка.
1: Вот подготовка к конкурсу, она была больше эмоциональной или какая-то интеллектуальная? То есть вы читали какую-то литературу определенную, чтобы как-то вот себя преподать на сцене лучше. Что было перед непосредственно самим конкурсом? Вот как вы себя готовили к этому, когда узнали, что все-таки вы стали участницей?
0: Мы готовились со всех сторон, так как все-таки это конкурс мисс, и он не заключается только в одной красоте, это в первую очередь именно твой внутренний мир получается. Поэтому я готовилась со всех сторон. И так как я росла в Москве, я уже, думаю, многие об этом знают, для меня, наверное, еще было сложно именно выражать все вот эти вот свои мысли на литературном, красивом нашем таджикском языке, потому что, конечно же, я знаю свой язык, я очень сильно его уважаю, но именно вот тот адаби, который в основном требует, он у меня немножко хромал. И, конечно же...
1: Не только у вас, кстати, хочется отметить.
2: Я думаю, да, многие девушки это как раз отмечали. Да,
1: я судейство тоже отметила.
0: Ну, я это принимаю, и поэтому эти все месяцы я работала максимально над собой. То есть это то, что как раз-таки мы не показывали, наверное. Я проводила время в библиотеках, я проводила время с преподавателем, с профессорами, я обсуждала с ними, и я постоянно практиковала свою речь. И самое важное, что я действительно прям вот и литературу читала, и историю читала, то есть со всех сторон не развивалась.
1: Ну, это, я думаю, и помогло отчасти. Друзья, мы сделаем прямо сейчас небольшую остановку в виде коммерческой паузы в эфире «Азия Плюс» и вернемся совсем скоро.
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор... Когда Мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
3: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинау Дар Азия Плюс. Бозях кисайтозе азиндаги.
5: Сад нафас бе у нафас нест. Бе хавои у хавас нест. Кист об. Азизи Дилиман, садои хуши шабнами тоҷидин, бо тарона навин руи мавҷи 107 FM.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Продолжаем наше замечательное общение сегодня с финалисткой конкурса «Мисс Душанбе 2026», обладательница титула «Мисс зрительских симпатий» Сумайра Джабова. Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья. Говорим, задаем вопросы. Нам все интересно узнать про этот конкурс. И в целом про Сумайю тоже мы хотим узнать больше, потому что там все-таки свет софитов, там сцена, понятное дело. Но вот поближе познакомиться с человеком нам всегда хочется. И вот это вдвойне, мне кажется, приятнее.
4: Ну и... Согласна. И вопросы-то да. У нас еще есть. Но
3: достаточное,
4: ты знаешь,
3: количество.
4: Я хочу задать тот самый вопрос, который мы немножечко успели обсудить вне эфира. Потому что действительно это очень актуально. И каждая девушка, идя на вот какой-то конкурс, неважно при том на какой, мне кажется, внутри имеет какие-то все-таки сомнения, какие-то переживания. Это все естественно и понятно. Вот скажите, какие сомнения все-таки или опасения, возможно, были у вас? И что помогло вам все-таки не сдаться?
5: Да, действительно, переживание было так или иначе, потому что я сама по себе девушка, которая постоянно очень много мыслит, очень много думает, и, то есть, тот, как любит говорить, overthinking girl, это как раз-таки вот про меня, вот, и на тот момент у меня было очень много переживаний именно насчет конкретной сцены, потому что до этого я не выходила на такую вот именно большую арену, скажем так, и я очень много переживала, то есть, как я смогу рассказать, то есть, свои мысли выразить, и тем более в первый раз, когда я услышала свой голос через микрофон, я себя не узнала, то есть, для меня это было как-то очень волнующе, я прям стою, понимаю, это не мой голос, и в тот момент почему-то теряются все мысли. И каждый раз за каждым туром я переживала именно за то, как я смогу там выразить свои мысли, потому что до этого мы готовились прямо хорошо, то есть мы постоянно развивали свою речь, и всесторонне мы были готовы к этому. Но когда выходишь и понимаешь, что это сейчас здесь сейчас происходит, и тут только один дубль, то есть не получится перезапись, сделать что-то еще, вот, и поэтому... Я переживала, чтобы как бы себя не потерять. Но многие почему-то, вот опять же, мне говорят, что ты очень уверенно держишься, как будто прям постоянно выходила, но просто я хорошо умею держать, наверное, лицо. То есть я все-таки стараюсь прям вот уверенно улыбаться, держаться, чтобы не происходило, главное улыбайся. Даже если не знаешь ответ, просто улыбнись, и все. И поэтому...
3: Хороший совет студентам на экзамене. Идеально.
4: Улыбайся.
3: Не знаешь, улыбайся.
5: Да, да. И поэтому такое ощущение складывается, как будто я вообще не переживала. Но на самом деле, да, это вот сомнение было, что что произойдет сейчас на сцене. Потому что вдруг я упаду, опять же, вот с каблуком. То есть, или что-то еще произойдет.
4: Ой, мне кажется, это тоже прям очень сильное опасение. Мне кажется, большинство.
3: Какой-нибудь конфуз-то все-таки произошел, нет, за это время?
5: Это, наверное, с каблуками, потому что там на сцене были такие моменты, где мы могли там не споткнуться прям, но чуть-чуть вот, знаете, ты ходишь, ощущаешь, что все, каблук уже движется. И, наверное, вот финал был самым сложным, потому что у меня платье было само по себе очень тяжелое. То есть там 2-3 килограмма, еще плюс каблуки. Я вообще молчу про награждение, когда у нас еще были статуэтки и корона. То есть это все было очень тяжело на самом деле. Вот. И поэтому все-таки думаю, что очень важно в эти моменты всегда сохранять спокойствие и верить в себя. И как раз-таки вот здесь вся прелесть в том, что наши преподаватели с нами очень активно работали. То есть они постоянно объясняли вот эту суть, особенно вот наш режиссер Акай Хуршет, он постоянно
3: какой
5: рассказывал...
3: Какой совет он дал, Хуршет?
5: Вот, он постоянно рассказывал, что то есть не бойся быть искренней, то есть будь вот той Сумай, которая есть. Люди чувствуют эту вот... какую-то подделанность. То есть, когда ты будешь пытаться строить
4: фальш
5: себя
4: чувствую,
5: да, кого-то
4: да?
5: еще, они это будут ощущать. То есть будь просто вот какая ты есть. Если не знаешь, скажи, что ты не знаешь, и все. И вот это вот их советы как-то более-менее меня успокаивали. Ну и, конечно же, поддержка родных в первую очередь. Вот. То есть постоянно днями, ночами они поддерживали меня, работали со мной, особенно вот моя мама. Вот, поэтому, да, это огромная работа.
3: Я представляю, сколько маме пришлось выслушать всех ваших выступлений, подготовки к выступлениям. Мама уже, мне кажется, просто через 2 месяца сказала, все, хватит уже. Вообще, как изменилась-то жизнь после финала «Мисс Душанбе 2026? Стали узнавать на улице, может быть, или что-то еще.
4: Может, автографы даже уже раздаете?
3: Можно «Азия Плюс» позвали.
5: Ну, то есть, я ощущаю, что теперь... Людям очень интересно, как мы будем себя вести после конкурса. То есть не только именно победительница, но и в целом все финалистки. Потому что мы вели себя на сцене, это другое, теперь mm-hmm. после конкурса, где нет сцены, нужно именно показать, какая ты на самом деле получается, вот. И я понимала, что с этой короной у меня огромная ответственность, потому что теперь я не имею права сказать, что я стесняюсь, давайте закроем мою страничку и все. Mm-hmm. Нет, я теперь должна продолжать вести страницу и показывать себя, потому что я начала понимать, что мне столько людей начали писать, то есть столько девчонок, они постоянно пишут, что вот вы вдохновляете нас, то есть действительно mm-hmm. та жечка, то есть вы изучаете языки, работаете над собой и при этом принимаете свои ошибки. То есть я понимала, что все-таки люди увидели во мне потенциал, и поэтому я понимала, что просто нужно продолжить вот эту вот свою миссию, как я говорила раньше, получается, вот. И это нелегко, конечно, потому что ты постоянно переживаешь, как поступить, а тем более еще, опять же, люди, я про прицелом сейчас общество, и мы все победительницы в особенности, и все постоянно пытаются сказать что-то вот связанное с твоим делом, получается, да, все хотят какую-то вот свою точку внести вот эту вот в твою работу. И поэтому я все-таки думаю, что поддержка родных в этих моментах имеет прям огромную ценность.
4: Ну, а как не говорить, вот, если действительно и поводы-то есть, да? Вот ну, есть. Совсем недавно действительно как раз-таки появилась информация в соцсетях по поводу того, куда же вы направили ваши призовые средства. Давайте об этом расскажите нам, пожалуйста.
5: А, на самом деле, я все-таки... Очень интересно, что многие думают, что я додумалась о таких вещах только как раз-таки после конкурса, либо во время конкурса. Но если открыть мою страницу и в целом увидеть мои актуальные, которые я туда вложила, mm-hmm. можно заметить, что я очень давно занимаюсь социальными проектами, и я очень активна вот в обществе в целом. Вот, и поэтому в эти моменты, получается, я... Изначально моей детской мечтой было стать амбассадором ООН. Я хотела, чтобы меня отправляли как посол в какую-нибудь страну, там, помогать детям, что-то еще. Я об этом сильно мечтала, но понимала, что в силу возраста и опыта меня просто не выберут. И поэтому я начала строить свое собственное дело. То есть я начала собирать подростков, привлекать их в сферу образования. То есть они не только же помогают людям, они еще учат английский язык в нашем центре, получается, Оксфорде. То есть они там учатся, и параллельно мы вместе проводим наши проекты. И когда после конкурса я увидела об этой ситуации, я не знала, что это, где именно конкретно было. Я просто узнала, что вот в Кулябе такая ситуация. И я понимала, что все, мы должны туда поехать. Конечно, в тот момент я не думала, что там с дорогой проблемы, либо там все еще идет дождь, это небезопасно. Но я хотела быть там в моменте. И я просто оповещала в своей странице чуть-чуть, потому что понимала, что нужно об этом говорить, хотя бы чуть-чуть. Но все еще, если вот многие увидят, я у себя на странице пока что официально не выложила и про это видео, и в целом про эту ситуацию ничего не рассказала. То есть, наоборот, люди об этом начали говорить очень много. То есть...
3: Ну, то есть, давайте подтвердим слухи, да или нет?
4: Да, вот. Конечно, нужно подтвердить. Ну, может быть, кто-то даже и не знает. Но мы сейчас говорим о том, друзья, что Сумая направила свои призовые средства на помощь жителям Кулябы, пострадавшим от стихии. И это действительно появилась информация на просторах интернета, и там было огромное количество различных комментариев. Кто-то сразу восхищался, выражал, да, свое какое-то уважение, а кто-то, кстати, очень даже сомневался. Поэтому вот сейчас затронули этот вопрос.
5: Ну, думаю, это логичное их сомнение, так как они, понимаете, звучит так как-то очень странно. То есть вот победительница сразу пожертвовала, сразу после конкурса. Для чего это она сделала? То есть, понимаете? И поэтому я все-таки понимала, что нужно выходить и говорить о том, что, то есть,
3: нет,
5: это...
3: Сумая, вот я все-таки опять снова коснусь комментариев, которые были в социальных сетях. Многие отметили, что вы этим уже занимались, и это не первая ваша такая вот миссия.
5: Вот те, кто замечали, спасибо им
3: там
5: большое.
3: Там были такие комментарии о том, что многие писали, она уже это делает, она это продолжает делать, она занимается благотворительностью.
4: Да, мне кажется, это как раз те, кто не знают вас, те, кто не знали про то, что действительно это уже является частью вашей жизни, вот как раз-таки эти самые, как мы их любим называть, диванные критики, говорили о том, что, возможно, это какой-то очередной пиар-ход, чтобы просто, да, привлечь к себе еще раз внимание. Поэтому,
5: и вот, и для девушки, которая до этого не выходила в интернет, это было так страшно, то есть люди писали, что это как раз-таки я делала для каких-то своих вот корыстных целях. То есть я не понимала, если я бы не сделала, я уверена, что они бы тоже писали бы, что вот почему ты не задумалась об этом. Сделала, все еще пишут. И я просто в моменте перестала читать вообще комментарии, то есть от слова совсем. Потому что я понимала, что просто делай то, что тебе и так было близко до этого. Все. Не обращай на это вообще внимания. И, собственно, вот так вот. Но Я очень рада, что после моего поступка я заметила, что многие девчонки начали писать, что они тоже хотят участвовать, во-первых, в нашей вот волонтерской сети и продолжают поддерживать. То есть они начинают как-то просыпаться. Я понимала, что все-таки...
4: То есть это все-таки вдохновило, да, других
5: людей? Да, я понимала,
4: людей.
5: Что вот эта вот моя цель, которая изначально была со мной, она достигнута. То есть люди все-таки начинают просыпаться потихоньку. Вот, и поэтому я отчасти рада, что я смогла все-таки вот решиться на это все. Вот. Хотя очень забавно, что я просыпаюсь, и все мне говорят, что с ума, ты молодец. Я говорю, а откуда информация? То есть я еще нигде об этом не заявила прям. Вот. И это очень, на самом деле, интересная ситуация.
3: Вот многие девушки мечтают участвовать в подобных конкурсах, но боятся критики. Что бы вы им сказали?
5: Ну, скажу честно, что когда вы будете идти на подобный конкурс, нужно изначально подготовить себя морально. То есть вы должны понимать, что все, что идет на публику, будет осуждаемое. Это не получится так, чтобы люди вообще не комментировали. Вот, конечно, да, то есть я сама даже была поражена, что такая ситуация происходит, сколько вот именно ненависти идет. Но я вот вам скажу такой простой пример. Изначально, когда только конкурс начинался, вот участвовали такие медийные личности, ну, скажем так, да, их можно назвать медийными личностями, да, то есть вот Алифа, Джамиля, получается, такие очень искренние и классные девчонки. И столько было, я читала вот комментарии в их сторону, да, я читала комментарии, потому что мне было важно мнение людей, что они думают, это же впервые происходит у нас подобное,
3: ну, да.
5: Вот, и они писали, почему блогеры, почему модели, это несправедливо по отношению к обычным девчонкам.
4: К другим участникам,
5: да? То есть уберите их, они уже вот могут спокойно говорить на камеру, выходили на подиум, и они будут, то есть будет видеться сильный контраст. Но вам скажу очень честно, мы все работали вместе. И самое основное, что когда вот сейчас выиграли совершенно никому неизвестные девчонки, да, то есть я до этого не выходила на свет, что Супья, что Фариштамо, все еще пишут, недовольны, вот почему теперь обычные девчонки? Я понимала, что все, людям просто не угодить все-таки.
3: В этом плане, да.
4: Это действительно же всегда так. Для всех, говорится, хорошим не будешь. Ну вот, а у меня еще такой вопрос. Вот так как мы говорим про то, что для вас очень близка социальная тема любая, да, вы работаете с этим, то вот есть ли какой-то проект, который бы вот теперь хотели продвигать, как уже обладательница титула «Мисс зрительских симпатий»?
5: Ну, в первую очередь я хочу открыть свой благотворительный фонд. То есть у меня до этого его не было. У меня есть вот социальные проекты, да, и моя группа получается. Но именно моего фонда не было никак. И я хочу все-таки открыть и начинать нормализировать среди подростков, начинать помогать. Многие вот все-таки думают, что вот пока у меня не будет какая-то там сумма, я не начну помогать. Хотя даже маленькая помощь играет ключевую роль на самом деле. Просто стоит попробовать начать.
3: А какой направленности благотворительный фонд?
5: Со всех сторон, может быть, потому что дело в том, что вот когда у меня, мне попался проект с животными, получается, во время, это был третий тур, получается, полуфинал, многие задавались вопросами, почему животные, когда там у нас проблемы с детьми или что-то еще, и я хочу начинать объяснять людям, что каждая жизнь имеет ценность, и я помогала до проекта как животным, так и детям, и старичкам, то есть всем, и поэтому очень важно понимать, что нельзя разделять, и поэтому мой проект, он будет направлен на то, чтобы... и подростки подключились в первую очередь, вот, и просто начинать вот, помогать всем, кому мы можем, получается. Вот.
3: Давайте я немножко так трешинки добавлю немножко. Вот, ну, хочется же спросить, мне вот прям хочется. Женский коллектив — это всегда немножко зависть. Ну, немножко зависть.
4: Чуть-чуть, совсем чуть-чуть очень
3: зависть.
4: Много, да?
3: Да, вот все-таки ощущали, чувствовали, что какую-то вот зависть определенную со стороны других девушек. И вообще вот как можно описать вот эту всю атмосферу внутри?
4: Только честно, чтобы сейчас не было все хорошие, все молодцы. Вот мы знаем, что ну, да, вот, все-таки что-то, наверное, было.
5: И вам скажу, как девушка, которая меняла... 5 садиков и 5 школ, то есть мне явно есть с чем сравнить. Я постоянно находилась в разных обществах, в разных, абсолютно среди разных подростков, и общество научило меня вот коммуникабельности, то есть я начинаю чувствовать ауру людей и понимаю, допустим, как находить с ним общий язык. Это, наверное, все-таки одно из моих преимуществ. И как раз-таки во время конкурса, да, самое сложное было именно тот факт, что девчонки это впервые получается у нас, и многие стеснялись как-то разговаривать, не знали, как себя проявить все-таки, но... Я максимально старалась со всеми общаться, я максимально старалась быть с этими девчонками. Единственный момент, я не хотела навязать свою дружбу кому-то, я не хотела быть надоедливой. Поэтому все, кто тянулись ко мне, я с радостью обхватывала этот вот коннект, и мы сразу начинали работать. А насчет именно конкуренции, она, конечно же, есть, это нельзя отрицать. То есть конкуренция есть везде, тем более в таком конкурсе, но она была именно здоровой конкуренцией. То есть, допустим, девчонкам было несложно пойти и прям поддержать тебя. Самый интересный момент, вот я не могу никак забыть, момент, моменте, когда мы начали работать, я читала подобные комментарии, то есть я уже начала уставать. У меня вот это вот, мое топливо, скажем так, уже угасало, я понимала, что все, мне начинает не хватать уже, это был прям разгар финала уже. И девчонки постоянно поддерживали, говорили, что вот ты обязательно должна занять место, ты сможешь. Я удивлялась, то есть, по сути, моей конкурентки, да, казалось бы, но они так поддерживали, и самый вот интересный момент, аж прямо сейчас хочется вот это вот со слезами, то есть, когда я услышала свое имя, девчонки прям, они сказали, что с ума мы действительно плакали вместе с тобой. Они плакали, они прямо обнимали, и даже после конкурса мы вот сидим и вспоминаем, они действительно говорили, что мы очень сильно в тебя верили, и это прям уже говорит о том, что насколько девочки были способны поддержать другую, скажем так, конкурентку буквально, вот.
3: Да.
5: И вот даже если видеть мою страницу, я сначала понимала, что у нас многие девчонки выходят впервые на свет. Мне повезло в плане того, что я, может, и сама не говорила о себе, но я понимала, как вести страницу. То есть я же вот веду нашу компанию.
6: Ну, у вас
5: я...
6: уже, да, у вас есть уже
5: да,
6: опыт, получается.
5: В плане съемок, в плане сценария, монтажа, озвучки. Это прекрасно. Вот у меня были такие способности, скажем. И я начала знакомить сначала девчонок с обществом. То есть я понимала, я начала помогать им открывать их страницу.
3: Сумая там тоже создала группу, я понимаю. Где не появляется Сумая, появляется группы людей.
5: Вот, и в тот момент мы снимали рубрики по типу «Давайте поговорим с участниками Душанбе», то есть как у нас дела, что-то еще. И мы снимали с ними много разных интересных видео.
3: Это очень интересно, такой блог
5: получается.
3: Такой, внутри блога.
5: Да,
3: такой,
5: да, да. И,
6: но,
5: да, и мне начали говорить, что твоя проблема, ты хорошо ведешь блог, но ты не говоришь о себе, включая себя в эти кадры тоже. Там была моя озвучка, но просто я не показывала свое лицо.
3: Не, ну правильно, уже... все-таки вы должны быть в кадре, это обязательно.
5: Да, да, это было тяжело, я начинала. Но, то есть, я вот я к чему это все веду, то есть мы действительно готовы друг друга поддержать максимально. Вот, допустим, опять же, наши девчонки, которые были моделью, да, то есть там Диана, Малика, получается, и другие девчонки, они с легкостью могли помочь нам ходить спокойно. То есть, вот у меня была проблема в том, что я офисный человек, мы ходим в кроссовках, очень удобно, и на каблуках это было...
6: Ходьба на каблуках все-таки.
5: Тем более, это 10-сантиметровые эти вот каблуки, и, допустим, у меня были вот какие-то проблемы с этим, и они могли подойти и прям объяснить спокойно, то есть там поправ осанку, плечи ровно, и это очень искренне, то есть я не ожидала, что вот они подойдут и вот так помогут, или наоборот, допустим, да, с информациями, со съемками, то есть мы поддерживали, и в этом, наверное, вся прелесть, то есть вот скажу вам искренне, вот как есть, то есть действительно
6: ну,
5: мы
6: здорово.
5: Максимально поддерживаем
6: да?
5: друга, даже
6: согласись?
5: Это, ну вот даже после...
6: Не как на международных конкурсах красоты, наоборот,
3: нет,
6: ломают вот, друг
3: смотрите,
6: другу каблуки,
3: если брать
6: что там еще происходит.
3: Международные конкурсы, кстати, там девушки тоже ведут свои собственные блоги, это даже обязанность, это то есть считается
5: да, да.
3: одним из преимуществ.
6: Но сегодня как, уже, да.
3: Да, когда девушки ведут собственный блог, это тоже добавляет определенные очки, когда уже непосредственно идет само и голосование в целом, и когда выбирают первую мисс, скажем так.
5: Ну, да.
3: Так что это хорошо. Так что развивайтесь в этом плане, появляйтесь в кадре больше.
5: Постараюсь.
3: Я думаю, что это в принципе, в принципе
6: кажется...
3: это уже теперь уже ваша обязанность.
6: Вот,
3: отчасти.
6: Нельзя уже по-другому. Вот, может быть, и планы даже какие-то у вас есть, Майя. Что делать теперь с вот этим вниманием, с популярностью, которая уже обрушилась на вас после проекта?
5: Ну, я хочу направить вот эту вот свою возможность и титул именно на то, чтобы мой голос был услышан, то есть донести до девчонок, что нужно все-таки пробовать. То есть вот я вам скажу искренне, я для меня выйти на сцену, это было настолько вот невозможно, будто бы, то есть я выйти на сцену, говорить о себе, это было очень сложно, но просто стоит верить в себя и попробовать, потому что столько у нас талантов, столько у нас возможностей, тем более вот в нашей стране, и поэтому я думаю, что им действительно стоит все-таки попробовать. Поэтому я буду стараться максимально вдохновлять девчонок и, получается, использовать возможность, чтобы они просто начали участвовать в разных проектах и в следующий мисс опять же подошли, попробовали и проявили себя там же.
3: Ну, кстати, какие-то есть намеки, что в следующий раз нам уже ждать? Что за мисс будет Душанбе 2026 уже, может быть, в следующем году?
5: На самом деле...
3: Или пока тизера нету?
5: Честно, даже мы не знаем, что будет, но я так предполагаю, что это будет продолжаться, так как самое, наверное, вот прекрасное в нашем конкурсе это тот факт, что мы, победительницы, не будем предавать наши короны. То есть они останутся у нас как память, получается. И они будут для новых победительниц строить уже новые короны. Вот. И поэтому я не могу прям точно сказать, но с уверенностью могу заявить, что это также будет масштабно, это также будет классно. И девчонки там увидят много возможностей для себя.
3: Вообще, кто первый вас поздравил, когда вы получили свою заветную корону?
5: Ну, если говорить на сцене, то это были девчонки, потому что я еще не успев выйти и получить свою корону, меня сразу обняли. То есть сказали, что... То есть мы говорили, видишь, мы говорили тебе об этом.
3: Ты достойна?
5: Да, а я еще тогда не могла как-то прийти в себя, наверное. То есть это было действительно очень сложно. То есть понимать, что это все закончилось. То есть весь этот мой путь сейчас здесь. Вот, и после уже моих, получается, вот подруг, прям скажу так, и родные, конечно же, прям я видела особенно дедушку, все туда пришли, а я вижу, как он прыгает, он прям в прямом смысле встал и начал прям прыгать.
3: А дедушке 95! Шутка. Не знаю, сколько дедушке лет, но здоровья ему.
5: Вот, мой дедушка, да, то есть я видела маму, я видела родных, я понимала, они подошли, начали, конечно же, поздравлять, вот, это было для меня очень ценно.
6: Ну вот, поздравляли, и наверняка, конечно, много слов вы услышали, вот что касается поддержки, мы уже говорили, да, но все-таки какой самый ценный комплимент вы услышали за весь этот период?
5: Это было очень много всего на самом деле, я столько вот добрых слов начала слышать от людей, поэтому, может быть, поэтому я все-таки уже не обращаю внимания на какие-то комментарии.
6: На критику
5: какую-то, на критику, да? Потому что я все-таки уже ощущаю вот эту вот максимальную поддержку со всех сторон, то есть все-таки люди начинают видеть во мне вот эту вот какую-то личность, которая действительно заслужила свой титул, и она может с гордостью развивать.
3: То есть это не просто красивая картинка, а за этой картинкой стоит еще и стержень, и, конечно же, мышление, харизма и все остальное. Вот напоследок вопрос, потому что времени остается очень мало. Какой вы хотите, чтобы вас запомнили все-таки зрители этого замечательного конкурса, как участницу или как человек?
5: Ну, в первую очередь, я хотела бы, чтобы меня запомнили как все-таки истинную вот эту вот таджичку, которая на самом деле все, что я делаю, это вот для развития нашей страны. И запомни меня как трудолюбивую именно девушку, которая будет максимально стараться работать над собой и продолжать развиваться. Потому что, конечно же, мисс «Сердце голосов» — это мой титул, но в прежнюю очередь я все-таки человек, у которого тоже есть такие же ошибки, такие же минусы. То есть мы не были готовы. Многие вот пишут, что вы заранее подготовлены. Нет, на самом деле. То есть у нас было столько вот этих моментов, просто над нами вот работали. То есть мы себя ломали и строили заново, получается, вот. Поэтому я бы хотела, чтобы люди все-таки увидели во мне настоящую вот Сумаю, вот, и начали понимать, что все мои поступки, они искренние.
3: Ну что, Сумая, пожелаем вам удачи во всех этих планах, о которых вы сегодня уже говорили неоднократно. Да, действительно, мне кажется, титул вам идет.
5: Спасибо,
3: он вам подходит.
5: Благодарю.
3: Да. Конечно, обязательно осуществите свою мечту, которую вы идете уже не первый год, и пускай действительно люди узнают ту самую настоящую Сумаю, которую мы сегодня попытались раскрыть немного нашим слушателям.
5: Надеюсь.
6: Да, я тоже хочу сказать спасибо вам, Сумая, что сегодня нашли время, были с нами. Хочется пожелать вам, чтобы вот эта самая победа была не вершиной все-таки, а красивым началом. Да, каких-то возможностей ярких, добрых перемен, счастливых. Ну и, конечно, мне кажется, хочется... Не просто хочется, а нужно даже сказать спасибо вашей маме. Все-таки это тот самый человек, который сегодня здесь поддерживает.
3: Даже в студии присутствует.
6: В студии, да, конечно, присутствует. Переживает. Это очень и очень важно на самом деле, когда есть поддержка.
3: Отдайте корону маме.
6: А когда есть поддержка близких.
5: Да,
6: это без этого просто никак. Поэтому да, ваша мамочка тоже большая молодец. Нужно обязательно вспоминать о том, как много она смогла в вас вложить. И это заслуженная ваша победа, конечно же, часть ее победы тоже.
3: Да, действительно так, именно родители-то все-таки в нас вкладывают, именно так, дорогие друзья, это основа всего то, что мы получаем в дальнейшем. Сумая, спасибо огромное.
5: Спасибо большое.
3: Надеюсь, мы еще с вами увидимся обязательно в эфирах радиостанции Азия Плюс. На сегодня, друзья, кстати, это все, времени у нас остается безумно мало, всем вам просто удачи желаем, вернемся, как всегда, завтра в 11 часов 10 минут. Пока-пока.
6: Все правильно, все именно так, друзья, красивого вам продолжения дня, и уже завтра снова будем в это же самое время открывать вместе второе дыхание.
7: Реклама Дар Азия Плюс.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سوفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
11: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41. شرکی لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایشی خوراک آسان و بینوبت.
12: Салом, дӯстон. Оё медонед ки дар ғизо беш аз 26000 пайвастагиҳои гуногун мавҷуданд ва мо то ҳол танҳо 150 таяшонро медонем. Қисми боқимондаро олимон материяи торики ғизо меноманд. Баъзеи ин молекулаҳо иммунитетро мустаҳкам мекунанд, дигарон илтиҳобро ба вуҷуд меоранд. Пас ҳар сабзавот ё мева як ҷаҳони нодида аст. Вале ҷои тарс нест, чун мо алакай дар мавриди манфиату зиёни тамоми анвои ғизо маълумоти аввалия ва заруриро дорем.
11: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپستور و گوگل پی برگیری کنید.
13: یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55.
11: ملی ایتس صفت بلند و لذت بیشتر.
14: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
15: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
16: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55. Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш, бахар як хонадон. Азия Плюс.
1: On va danser Le rosé bonbon Comme mon accordéon On va rêver Mon cœur bat la chamade Je danse et il me tape

0: ту тарона. Радабандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Президент посетил промышленное предприятие СРС в городе Цунцин. Правительство утвердило план действий программы развития электротранспорта в стране. Грубые нарушения требования законодательства Таджикистана стали причиной выдворения афганцев. В США пройдут многонациональные учения с участием представителей Центральной и Южной Азии. Девушек из Таджикистана приглашают на международный конкурс красоты в Китай. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
0: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабиш.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Вауна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: در تاجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент посетил промышленное предприятие СРС в городе Цунцин. Правительство утвердило план действий программы развития электротранспорта в стране. Грубые нарушения требований законодательства Таджикистана стали причиной выдворения афганцев. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон в рамках государственного визита в Китай прибыл сегодня в город Цунцин, где посетил предприятие СРС, специализирующееся на выпуске автомобильной компании Huawei Auto. Компания включает несколько крупных производственных предприятий, при этом только на одном автомобильном заводе трудятся около 1500 специалистов. Как отметило руководство предприятия, приоритетное внимание они уделяют внедрению технологий искусственного интеллекта, обеспечивающих контроль и управление качественным процессом производства автомобилей. После ознакомления с деятельностью предприятия президент поручил руководителям соответствующих отраслей промышленности Таджикистана наладить эффективное сотрудничество с аналогичными предприятиями. Правительство республики утвердило план действий второго этапа программы развития электротранспорта в стране. План рассчитан до 2028 года и включает 9 основных пунктов, сгруппированных по 4 направлениям общей стоимостью свыше 888 миллионов сомани. По программе создания в стране свыше 1000 новых точек продажи электроэнергии для электротранспорта, открытие 10 специализированных пунктов технического обслуживания электромобилей, а также запуск 210 современных электробусов по 70 единиц ежегодно в течение 3 лет. Отметим, что сейчас в Душанбе курсируют 60 современных электробусов Акия Ультра. Помимо этого, план предусматривает развитие инфраструктуры для сбора отработанных батарей, выделять земли под соответствующие объекты в регионах, а также разработать технологии дезактивизации аккумуляторов и их повторного использования. Из Таджикистана в начале месяца были высланы десятки афганских беженцев, проживающих в одном из поселков Сагдийской области. Государственный комитет национальной безопасности республики распространил сообщение, в котором отмечает, что причиной депортации стали грубые нарушения требований законодательства Таджикистана. В частности, незаконный оборот наркотиков, принадлежность к террористическим группам, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, предоставление поддельных документов для получения статуса беженца, организация развлекательных и игорных заведений, а также попытки дестабилизации обстановки в стране пребывания. Последнее преступление – убийство с особой жестокостью жительницы города Худжанда. Все эти действия афганских граждан, которые непосредственно угрожают безопасности страны, заставили соответствующие органы принять конкретные меры для обеспечения верховенства закона и спокойствия наших граждан, отмечает Госкомитет национальной безопасности страны. При этом, по данным комитета, более 10 тысяч афганских семей, которые соблюдают действующие законы, спокойно живут в Таджикистане и пользуются всеми привилегиями. В США в начале лета пройдут многонациональные учения Regional Cooperation с участием партнеров из Центральной и Южной Азии. Об этом объявило Центральное командование Вооруженных сил США. Отмечается, что в июне прошлого года в аналогичных учениях в Массачусетсе участвовали военнослужащие из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Монголии, а также Пакистана и США и наблюдатели из Армении, Великобритании и Грузии. Учения серии Regional Cooperation – это ежегодные многосторонние командно-штабные учения, нацеленные на отработку совместных международных операций, развитие сотрудничества в сфере контртерроризма, повышение совместимости и укрепление гражданско-военного взаимодействия. Девушек из Таджикистана приглашают на международный конкурс красоты «Мисс Дружба народов», который состоится в Китае в ноябре месяце. К участию приглашаются девушки в возрасте от 18 до 34 лет. Организационный взнос для участниц составляет 600 евро. Участниц ожидает насыщенная программа, культурные мероприятия, экскурсии, вечерние шоу, а также знакомство с курсантами из более 70 стран мира. Организаторы обеспечивают проживание в отелях, трансфер и участие во всех мероприятиях. Призовой фонд конкурса. Первое место – 10 тысяч долларов, второе – 8, третье – 7 тысяч долларов, четвертое – 5 и пятое место – 3 тысячи долларов. Также предусмотрены дополнительные номинации с призами. Отмечается, что топ-5 победительниц конкурса останутся в Китае еще на одну неделю для участия в пресс-конференции и фотосессиях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профил хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما
5: 41 41. احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: Eats. Сифати баланд валла за тебе штар.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Почему одни дети растут уверенными в себе, а другие боятся ошибок и постоянно ждут одобрения? Возможно, это происходит потому, что все начинается с простых слов, которые они слышат дома. Сегодня в программе «Малыш в центре» поговорим о том, как правильно хвалить ребенка и почему это так важно для его будущего. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждому ребенку важно слышать добрые слова. Похвала – это не просто приятный комплимент, это сигнал. Я тебя вижу. У тебя все получается. Ты важен. Именно через поддержку взрослых у ребенка формируется уверенность в себе и желание пробовать новое. Но хвалить важно правильно. Психологи советуют обращать внимание не только на результат, но и на старания. И вместо привычного «ты у меня самый умный» лучше сказать «я вижу, как ты старался» или «ты здорово справился, потому что ты не сдался». Такая похвала учит ребенка ценить свои усилия и не бояться ошибок. Еще один важный момент – искренность. Дети очень тонко чувствуют фальшь. Если хвалить слишком часто и без причины, слова теряют ценность. Хвалить ребенка желательно каждый день, находя поводы для теплых слов. За помощь, за терпение, за доброту, за попытку сделать что-то самостоятельно. Иногда одно простое «я тобой горжусь» способно поддержать ребенка сильнее, чем кажется взрослым. Ну и, пожалуй, главное – похвала должна быть не наградой за идеальность, а проявлением родительской любви и внимания. Ведь дети растут счастливыми именно там, где в них верят. Берегите своих малышей и не забывайте их хвалить. А еще не забывайте, что сухость и комфорт подарят им подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангомитуны офтоп, вакты кирузи нав, сарнишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
7: Бонки Милли Таджикистан по максаду хисобгири ва пардохтои гумруки Курби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таджикистан барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикои 9 сомонии ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонии ва 99 дирам, 1 фунти инглиси 12 сомонии ва 67 дирам, 1 динари Кувайт 3 сомонии ва 54 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомонии ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 рубли русӣ 12.6 дирам ва 1000 сомонии узбекӣ 77 дирам арзиш дорад. Карлос Кастанеда гуфта будааст, ки агар ту аз чизе ки ба даст меорӣ қаноатманд нестӣ, пас дар он чизе ки ту медиҳӣ бознигарӣ кун. Яъне агар бозам содатар карда гӯем, пештар аз он ки чизеро интизор бошӣ, худат аввалтар аз ҳама чизе бояд арзишманд ба дигарон дода бошӣ. Бо чӣ чиз аз ин доду ситат шумо розӣ нестед?
6: Курби Аспор дар Азия Плюс.
5: Азия Плюс.
8: Рубару, бо мардум, мавч, бо мавч замона. Радио Азия Плюс.

0: ту тарона. Радбандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Правительство страны утвердило план действий программы развития электротранспорта в стране. Хантавирус не угрожает Таджикистану, заявляет Минздрав. Отечественные врачи впервые провели сложную и редкую хирургическую операцию. США передали Таджикистану медицинское оборудование на сумму свыше миллиона долларов. Девушек из Таджикистана приглашают на международный конкурс красоты в Китай. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами Дақиқ, Коммерсбанк Таджикистан, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 50.
5: پس از تقریبا 50 دقیقه کاری بدون تنفس، تمرکز انسان کاهش می‌یابد. از همین سبب اصول کار جمعی تنفس سمرانوکتر است. یک استراحت کوتاه می‌تواند سمرانوکی را برقرار کند.
4: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: خبر، تحلیل، فراغت. Азия Плюс. Баруй хамеша шунида.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست برقم 94-888-88 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی.
4: بکوپای баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рақами телефони идораи реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев. По акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 сомани в месяц. Холодильник всего за 119 сомани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эйсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: Мышал астунт хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми а хохат кушт, аташра бидил.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22
1: آسیا پلوس درجه بالای کسبیت.

0: Soadar Tojikiston Habta.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سخت Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Правительство республики утвердило план действий второго этапа программы развития электротранспорта в стране. План рассчитан до 2028 года и включает 9 основных пунктов, сгруппированных по 4 направлениям общей стоимостью свыше 888 миллионов сомани. По программе планируется создать свыше 1000 новых точек продажи электроэнергии для электротранспорта, открытие 10 специализированных пунктов технического обслуживания электромобилей, а также запуск 210 современных электробусов по 70 единиц ежегодно в течение 3 лет. Сейчас в Душанбе курсируют 60 современных автобусов «Акия Ультра». Помимо этого, планируется развить инфраструктуру для сбора отработанных батарей, выделять земли под соответствующие объекты в регионах, а также разработать технологии дезактивации аккумуляторов и их повторного использования. Хантавирус на территории Таджикистана не зафиксирован, и риск распространения в стране остается низким, а ситуация находится под контролем. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и соцзащиты населения. В ведомстве пояснили, что хантавирусы – это группа вирусов, которые в основном распространяются через грызунов. Жителям при этом рекомендуют соблюдать санитарно-гигиенические нормы, хранить продукты в закрытых емкостях, не допускать появления грызунов в домах и складах, использовать маски и перчатки при уборке помещений, где могут находиться грызуны, а также своевременно обращаться к врачам при появлении высокой температуры, мышечной боли, слабости, проблем с дыханием и сильной головной боли. Также рекомендуется доверять только официальной информации. В Национальном медицинском центре Шифобах впервые в стране успешно провели сложную и редкую хирургическую операцию, которая, по данным специалистов, выполняется в мире лишь у одного ребенка из 50 тысяч. Речь идет об операции по восстановлению мочевого пузыря и передней брюшной стенки при рецидивирующей экстрофии. Хирургическое вмешательство было проведено совместно с российскими специалистами. Отмечено, что за ходом операции наблюдали многие врачи и сотрудники медицинского центра, которые получили дополнительный опыт и практические навыки в проведении подобных редких операций. В дальнейшем в отделении детской хирургии центра Шифобахш планируется увеличить количество сложных и редких операций с участием местных и зарубежных специалистов. Таджикистан во второй раз подряд примет Кубок мира по самбо. Турнир состоится в сентябре месяце. Сильнейшие самбисты со всего мира разыграют медали в 28 весовых категориях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. Жеребьевка пройдет с учетом международного рейтинга атлетов. Девушек из Таджикистана приглашают на международный конкурс красоты «Мисс Дружба народов», который состоится в Китае в ноябре. К участию приглашаются девушки в возрасте от 18 до 34 лет. Организационный взнос для участниц составляет 600 евро. Участниц ожидает насыщенная программа, культурные мероприятия, экскурсии, вечерние шоу, а также знакомство с конкурентами из более 70 стран мира. Организаторы обеспечат проживание в отелях, трансфер и участие во всех мероприятиях. Призовой фонд конкурса предусматривает за первое место 10 тысяч долларов, за второе – 8, за третье – 7 тысяч долларов. Также предусмотрены дополнительные номинации с призами. Отмечается, что топ-5 победительниц останутся в Китае еще на одну неделю для участия в пресс-конференциях и фотосессиях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификат роба маблаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи дар сомонаи nitro.tj ба кайгир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Як замони қосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути ноқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
8: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99-666-06-06.
7: Бахшида ба 35 солаги истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар сам гузоред. Тафсилот бо телефони 88-55. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсоди Родбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
9: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики боэътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
7: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
0: جونی اوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
10: درود عزیزان. کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غشکونی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدان آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش کنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اورپچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده می کنیم. سلامت باشید.
7: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
11: آسیا پلاس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس. اقدام زور از الیف در عقیقه. تیلو رو امروز گیر، مبلغش رو بعد پرداخت نما. تیلو بناسیا تو 18 ماه بی کمیسیا و بی پیش پرداخت. تنها از 13 تا 23 می. تو این نزدیک است یا میخوای از دیگران با کلی فرق کنی؟ پس بیا از کلکسیون نوی ایتالیایی با صفات عالی دیدن نموده فرقیت رو خودت احساس نما. در خاطر دار، امروز انتخاب، فردا افتخار. نسیه میرود و تیلو میموند. یک زمان قصیدون مردم رو با جشن توی ها خبر میکردن. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت با یک دیگر روان میشدن. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخص نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم با پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان. 25 سال با هم.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона Идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. В нашей культуре не принято, чтобы женщина делала первый шаг, если ей понравился мужчина. Хотя ничего плохого в этом я не вижу. И нас спрашивают, что и как сделать, чтобы дать мужчине понять, что он понравился, чтобы не выглядело непристойно. Ну что же, пошутим и на эту тему. Ловите лайфхаки.
3: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Давайте честно, многие женщины ждут, что мужчины сами подойдут. Стоят такие красивые, загадочные и недоступные, как интернет в горах. А потом говорят, где нормальные мужчины? Рядом ходили, но сигнал был слабый. Итак, как познакомиться легко, без драмы и с улыбкой? Лайфхак номер один. Уберите лицо, меня не трогать. Иногда женщина думает, что она выглядит уверенно, а на деле как строгий охранник на входе. Чуть больше тепла, взгляд, легкая улыбка. И мужчина уже понимает, что подход не карается законом. Лайфхак номер два. Дайте зеленый свет. Мужчины не телепаты. Если вы отворачиваетесь, утыкаетесь в телефон и делаете вид, что заняты, он так и решит, что вы заняты. Контакт глазами плюс пауза равно приглашение к разговору. Лайфхак номер три. Начните сами. Это не запрещено даже религией. Фраза «женщина не должна первой» устарела быстрее, чем кнопочные телефоны. Можно начать просто. Вы здесь часто бываете? Подскажите, что лучше взять? Мне кажется, вы в этом разбираетесь. И все, разговор пошел. Лайфхак номер четыре. Не устраивайте собеседование. Где работаешь, сколько зарабатываешь, какие планы? Спокойно. Это не кредитный отдел в банке. Сначала легкость, интерес, юмор. Собеседование можно оставить на потом. Лайфхак номер пять. Будьте живой, а не идеальный. Слишком идеальный образ напрягает. Живые эмоции, смех, иногда даже неловкость, наоборот, притягивают. Мужчине проще подойти к человеку, а не к пьедесталу. Лайфхак номер 6. Не играйте в «Поймай меня, если сможешь». Если вы заинтересованы, покажите это. Легкий интерес лучше холодной загадки. Мужчинам тоже нужна обратная связь, они не экстрасенсы. Лайфхак номер 7. Не драматизируйте отказ. Если не получилось, это не трагедия. Это просто не ваш человек. И это лучше узнать сразу, чем через 3 года, например. Итак, познакомиться – это не экзамен, это просто контакт 2 людей. И главный секрет – когда женщина не боится быть открытой, живой и немного смелой, у нее проявляется гораздо больше шансов встретить того самого. Потому что любовь, она любит движение, а не ожидание у окна с идеальной укладкой. С вами была Нигина и программа «Не то». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой.
0: Шарики лазабур, мили и цвакевси. Формующих урок «Осон ва бейнаубат».
5: Бино нигар миокул чагои тоза пухташуда та судуфан чунин лазатбор нест. Ин гуна буйгоми тахагои муайяни мағзро фаол мекунанд ки ба эҳсоси лаззат, оромӣ ва амният вобастанд. Аз ҳамин сабаб буйнон аксар вақт ҳисси гармии хонаводагӣ ва хотираҳои хушро ба ёд меорад. Ҳатто агар шумо гурусна ҳам набошед.
0: Бо самимии милли итс хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Милли итсро аз App Store ва Google Play бургир کنید یا زنگ بزنید 400 و یا 5555. میلی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему одни дети растут уверенными в себе, а другие боятся ошибок и постоянно ждут одобрения? Возможно, это происходит потому, что все начинается с простых слов, которые они слышат дома. Сегодня в программе «Малыш в центре» поговорим о том, как правильно хвалить ребенка и почему это так важно для его будущего. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждому ребенку важно слышать добрые слова. Похвала – это не просто приятный комплимент. Это сигнал. Я тебя вижу. У тебя все получается. Ты важен. Именно через поддержку взрослых у ребенка формируется уверенность в себе и желание пробовать новое. Но хвалить важно правильно. Психологи советуют обращать внимание не только на результат, но и на старания. И вместо привычного «ты у меня самый умный» лучше сказать «я вижу, как ты старался» или «ты здорово справился, потому что ты не сдался». Такая похвала учит ребенка ценить свои усилия и не бояться ошибок. Еще один важный момент – искренность. Дети очень тонко чувствуют фальшь. Если хвалить слишком часто и без причины, слова теряют ценность. Хвалить ребенка желательно каждый день, находя поводы для теплых слов. За помощь, за терпение, за доброту, за попытку сделать что-то самостоятельно. Иногда одно простое «я тобой горжусь» способно поддержать ребенка сильнее, чем кажется взрослым. Ну и, пожалуй, главное – похвала должна быть не наградой за идеальность, а проявлением родительской любви и внимания. Ведь дети растут счастливыми именно там, где в них верят. Берегите своих малышей и не забывайте их хвалить. А еще не забывайте, что сухость и комфорт подарят им подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
0: Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от «Heaven». Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال با قرب موافق و کمیسیای کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22.
1: Радио Азия Плюс.

0: тута руна. Радабандии та рунагои тоджики аз руи завку интихови шумо та радиои Азия Плюс.
1: Твои, твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردف شاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
1: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفنی اداره реклама 41-41 Азия Плюс. Хар Рус. Я

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Хамсафари субх. Шарики коротиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия плюс.

0: Милли Итс. Сифати Баланд. Валла за тебе штар.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Почему одни дети растут уверенными в себе, а другие боятся ошибок и постоянно ждут одобрения? Возможно, это происходит потому, что все начинается с простых слов, которые они слышат дома. Сегодня в программе «Малыш в центре» поговорим о том, как правильно хвалить ребенка и почему это так важно для его будущего. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждому ребенку важно слышать добрые слова. Похвала – это не просто приятный комплимент, это сигнал. Я тебя вижу. У тебя все получается. Ты важен. Именно через поддержку взрослых у ребенка формируется уверенность в себе и желание пробовать новое. Но хвалить важно правильно. Психологи советуют обращать внимание не только на результат, но и на старания. И вместо привычного «ты у меня самый умный» лучше сказать «я вижу, как ты старался» или «ты здорово справился, потому что ты не сдался». Такая похвала учит ребенка ценить свои усилия и не бояться ошибок. Еще один важный момент – искренность. Дети очень тонко чувствуют фальшь. Если хвалить слишком часто и без причины, слова теряют ценность. Хвалить ребенка желательно каждый день, находя поводы для теплых слов. За помощь, за терпение, за доброту, за попытку сделать что-то самостоятельно. Иногда одно простое «я тобой горжусь» способно поддержать ребенка сильнее, чем кажется взрослым. Ну и, пожалуй, главное. Похвала должна быть не наградой за идеальность, а проявлением родительской любви и внимания. Ведь дети растут счастливыми именно там, где в них верят. Берегите своих малышей и не забывайте их хвалить. А еще не забывайте, что сухость и комфорт подарят им подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Хит на Азия Плюс. Представлен техноторговым центром «Волна».
4: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Info در Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шуномандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом дар кишвар тағйирёбандаи асосан бебориш аст. Имшаб дар Хорух 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 16 дараҷа гарм, Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таби бўлед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Азия Плюс.
2: Техника, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
1: Анатис.
0: میدونید اقدام زور کدام است؟ همونه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفت دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 88-88-22-22 و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست. رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
6: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. В нашей культуре не принято, чтобы женщина делала первый шаг, если ей понравился мужчина. Хотя ничего плохого в этом я не вижу. И нас спрашивают, что и как сделать, чтобы дать мужчине понять, что он понравился, чтобы не выглядело непристойно. Ну что же, пошутим и на эту тему. Ловите лайфхаки.
6: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Давайте честно, многие женщины ждут, что мужчины сами подойдут. Стоят такие красивые, загадочные и недоступные, как интернет в горах. А потом говорят, где нормальные мужчины? Рядом ходили, но сигнал был слабый. Итак, как познакомиться легко, без драмы и с улыбкой? Лайфхак номер один. Уберите лицо, меня не трогать. Иногда женщина думает, что она выглядит уверенно, а на деле как строгий охранник на входе. Чуть больше тепла, взгляд, легкая улыбка. И мужчина уже понимает, что подход не карается законом. Лайфхак номер два. Дайте зеленый свет. Мужчины не телепаты. Если вы отворачиваетесь, утыкаетесь в телефон и делаете вид, что заняты, он так и решит, что вы заняты. Контакт глазами плюс пауза равно приглашение к разговору. Лайфхак номер три. Начните сами. Это не запрещено даже религией. Фраза «женщина не должна первой» устарела быстрее, чем кнопочные телефоны. Можно начать просто. Вы здесь часто бываете? Подскажите, что лучше взять? Мне кажется, вы в этом разбираетесь. И все, разговор пошел. Лайфхак номер четыре. Не устраивайте собеседование. Где работаешь, сколько зарабатываешь, какие планы? Спокойно, это не кредитный отдел в банке. Сначала легкость, интерес, юмор. Собеседование можно оставить на потом. Лайфхак номер пять. Будьте живой, а не идеальный. Слишком идеальный образ напрягает. Живые эмоции, смех, иногда даже неловкость, наоборот, притягивают. Мужчине проще подойти к человеку, а не к пьедесталу. Лайфхак номер шесть. Не играйте в «поймай меня, если сможешь». Если вы заинтересованы, покажите это. Легкий интерес лучше холодной загадки. Мужчинам тоже нужна обратная связь, они не экстрасенсы. Лайфхак номер семь. Не драматизируйте отказ. Если не получилось, это не трагедия. Это просто не ваш человек. И это лучше узнать сразу, чем через 3 года, например. Итак, познакомиться – это не экзамен, это просто контакт 2 людей. И главный секрет – когда женщина не боится быть открытой, живой и немного смелой, у нее проявляется гораздо больше шансов встретить того самого. Потому что любовь, она любит движение, а не ожидание у окна с идеальной укладкой. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
5: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
6: Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Аджабо Бухавое Дорадин Дайри Кухан, Урфи, Китухми Мир Микорему, Джуз Душман, Намируят, Урфи Ширози.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11 22.
1: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Любимый звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: miles away.
1: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
2: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
4: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس، آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است. ابن یمین.
3: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
5: تانسی سنانی Азия Плюс.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память. Чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 сомани в месяц. Холодильник всего за 119 сомани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи и хамешаги.
3: Дуст, ки дар шоди о гам нист, дуст. Зучи шави шад, ки гам худ хам ост. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11 22.
1: Радио Азия Плюс.

لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت گریه ها.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи и хамешаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш, хамон чашм дор. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тарихи Бонки Имон Интернешнл бо курби муофиг ва комиссия и камтарин. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11 22.
4: Радио Азия Плюс.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را، افسرده دل افسرده کند انجم منی را فراهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: سوچنه وستوچنه Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11-22.
1: Радио «Азия Плюс».